В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: На среднем Урале 7 часов утра. Всем доброе утро.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Мэрия Нижнего Тагила утвердила программу гастрофеста «Заводные пироги», рассказали в пресс-службе администрации города. Фестиваль горно-заводской кухни Урала пройдет впервые. Масштабное кулинарное событие планируется провести в День города 8 августа. Локацией выбрана территория экоиндустриального технопарка «Старый Демидовский завод». Центральным событием фестиваля станет кулинарное шоу от ведущих шеф-поваров страны. Приедут Василий Емельяненко и Олег Ольхов, а также шеф-повар из Екатеринбурга Михаил Ковалев. Среди других активностей – выступления кавер-группы, ярмарки мастеров, маркеты вкусной еды, чеканка памятных монет, детские кулинарные мастер-классы и экскурсии по старому Демидовскому заводу. Три тагильчанки попали в число лучших работников Почты России на Урале, пишет информагентство «Все новости». На областном этапе конкурса профмастерства выбирали лучших почтальонов в 5 номинациях. Участники сдавали тесты на знание внутренних регламентов, правил обработки почтовых отделений и финансовой отчетности. На практическом этапе выполняли рабочие задачи на скорость и точность. Всего соревновались 50 сотрудников, работающих в городах и селах Свердловской области. В число награжденных вошли тагильчанки Татьяна Поливанова, Марина Барбашова и Рита Матвеева. Уральские аграрии выполнили уже почти 85% от запланированного объема посевных работ, рассказали «Весть Урал». В общей сложности зерном и зернобобовыми на Урале засеяли уже более 2 миллионов гектаров пашни. Львиную долю этих площадей заняла пшеница – это около 1,5 миллиона гектаров. Ячмень занял порядка 500 тысяч гектаров. На остальных участках готовят к уборке гречиху и кукурузу. Посадка корнеплодов также идет по графику. Картофель в регионах Уральского федерального округа высадили на 26 тысяч гектаров, еще 3 тысячи отдали под другие овощи. В Екатеринбурге представят документальный фильм «Брат навсегда». Показ пройдет в день открытия памятника кинорежиссеру Алексею Балабанову. Об этом сообщает телеграм-канал рок-гида Светланы Толмачевой «Свердловский рок». Фильм рассказывает о съемках и смысле дилогии «Брат». Его авторы Григорий и Анна Сельяновы лично представят ленту уральцам. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня у нас немножечко пасмурно. Утром и днем ожидаются осадки в виде дождя. Ветером тоже немножечко польет. Ветер восточный 2 метра в секунду. Температура утром 17 градусов. Днем воздух прогреется до +20.

0: Привет.
1: Привет.
2: Доброе утро.
0: Доброе утро, доброе утро, Средний Урал. Всем огромнейший привет. Ой. И новая неделя, новый день, понедельник, 15 число, половина первого месяца лета.
2: Знаешь,
0: прошла,
2: чем
0: вторая начинается.
2: Плохи вот эти длинные выходные.
0: Тяжело выходить.
2: Тяжело.
0: Ай. Здесь тяжело.
2: Тяжело, и опять же обесцениваешь, думаешь, вот как будто бы и не было этих выходных.
0: Да ладно тебе, пролетели выходные.
2: Ты хочешь
0: выходные.
2: Сказать, что ты зарядился?
0: Конечно.
2: Бодр.
0: Отдохнувший.
2: На эту неделю. Ну, слушай, супер.
0: Супер, потому что
2: хорошо.
0: Выходные были солнечные,
2: ну,
0: длинные,
2: ну,
0: классные.
2: Как бы, да.
0: И будет, а неделя будет еще лучше, 100%. Обещаю.
2: Ну, ладно, я буду помнить твои слова.
0: Я буду помнить тебя.
2: Я буду
0: всегда.
2: Помнить тебя.
0: Так, ладно, петь нам нельзя, я знаю. Не всем это нравится. Особенно, но я знаю, кому точно не нравится. Так, значит, всем привет, меня зовут Александр Данилов, здесь прекрасная.
2: Алина Геринг, всем привет. У нас тут такой тоже вот Александру, своему коллеге, рассказывала. Немножко поменялся, ну, лично для меня вайб, скажу новое слово, в студии, потому что на выходных встречалась со своей коллегой. С прошлой работы.
0: Подробности студии.
2: Коллега из авиакомпании, в которой я летала.
0: Так.
2: Вот, работала бортпроводником я задолго до,
0: помним.
2: Скажем.
0: Помним.
2: Вот, и мы с ней встречались, и она мне подарила подарки. В общем, кофе, который мы заваривали и пили на работе на задней кухне, когда я еще летала, вот во время полетов, вот это все. И шоколадку... как сказать, именную, брендированную шоколадку, да, которую мы тоже нет-да-нет-да уплетали.
0: Так.
2: Когда летишь 8 часов в Хабаровск, она как бы выручала.
0: Вот чем занимаются бортпроводники, да?
2: На задник, да.
0: Уплетают брендовые шоколадки?
2: Пока вы спите, да. И вот и этот запах кофе и шоколада меня просто сразу же вот я... унеслась вот в это время. Как вот интересно, вот эти вещи, да, запахи, вкусы нас могут ударить по ностальгии.
0: Да, это просто настоящая машина времени.
2: Да, я сейчас, у меня просто диссонанс в голове происходит.
0: Ну что же, ты запоминаете все воздушные свои эндорфины, полеты.
2: Так они у меня в сердце, видимо.
0: Мы их так сейчас проецируем просто на музыкальный вайб, который у нас впереди. Ну и слушайте, сегодня такая тема. Ой, девочки,
2: держитесь. Мужчин тоже держитесь.
0: Сегодня, да, сегодня, оказывается, обсуждать будем мужчин. Мужчин,
2: все, что
0: мужчин,
2: мы любим.
0: Мужчин.
2: Как
0: какие
2: мы
0: главные
2: любим.
0: Мужские качества? А мне тут уже Алина тут перечислила, какие темы под ним. Оказывается, у нас у мужчин есть вещи, которые мы делаем для женщин. Уже как бы на автомате.
2: Да.
0: Это им нравится, а мы даже этого не замечаем.
2: Да, ну потому что все уже.
0: А вот что это подробнее?

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
3: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «СОМ». До 30 июня в магазинах «СОМ» двойная выгода. Скидка 10%, плюс бонус 10%. На трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. СОМ. Ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах СОМ. ИП Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН ИП 304-662-533-101.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Ох, как же счастливы это люди, которые выпили утром кофеечки и включили вовремя радиоприемника. Среди счастливых людей Филатов Карась прямо сейчас. Мы движемся дальше. Друзья мои, у нас сегодня тема «Какие самые крутые качества у мужчин?»
1: Да.
0: Мужчины, вот какие же у нас самые крутые качества? Ну, я скажу вам сразу же честно. Самое крутое качество – это, конечно же, скромность. Что за тишина?
1: Да?
0: Да? А нет? Не факт, да?
1: Я не знаю, но вот как выбрать одно даже из нашего опроса?
0: Конечно же, как же можно выбрать одно из кучи-кучи качеств мужчин? Просто их же просто так много-много-много.
1: Во-первых, давай пройдем по каждому пункту.
0: Давай.
1: Чувство юмора, ну неотъемлемая часть вообще.
0: Маска.
1: Ну просто без этого...
0: Никуда, без вариантов.
1: Ребят, никак.
0: Ну да.
1: Мужчины, к сожалению, надо как-то прокачивать.
0: Конечно, да. Тем более мужчина, он должен быть красивее чуть-чуть больше, чем обезьяна. Соответственно, только на юморе выезжать остается.
1: Да, нет, ну то есть тут видишь еще какая загвоздка. Разное чувство юмора у женщины, у девушки может быть, да. То есть то, что тебе смешно, мне, например, нет.
0: Абсолютно точно.
1: Да. И то есть, когда ты ищешь себе спутницу. Как вот тоже, да, вот мужчина, вот вам вообще не сладко действительно
0: не
1: приходится.
0: Сладко.
1: Как
0: ой,
1: вот
0: я не сладко.
1: Подобрать вот чувство юмора вот к ней?
0: А тут никак не подберешь, она либо
1: опять
0: есть, либо
1: же.
0: Нет, либо вот. Она одинаковая, либо,
1: да,
0: либо нет.
1: Вот, опять же, сложность, да. Надежность, ну, я тут даже комментировать не буду, да. Умение все починить и решить любой вопрос. Но вот умение
0: тут
1: все починить не знаю.
0: Нужно разделять, да, тут нужно немножечко разделять.
1: Решить
0: да.
1: любой вопрос? Круто. Особенно, когда говорят, я все решу. Вот
0: да.
1: успокойся, иди попей кофе, отдохни,
0: это
1: я
0: вот
1: все решу.
0: Это любимая фраза женщин.
1: Да, я все решу.
0: Ну, в смысле, которую она любит слушать.
1: Да, но это просто это замечательно. А вот умение все починить, ну, не знаю, мне как бы не принципиально.
0: Ну, починить погоду в доме, починить...
1: Но опять же, ты шкафы умеешь делать.
0: Ну как умею? Оказалось, что как бы не самым
1: лучшим. Они развалились все, да?
0: Да, там кое-что есть нюансы, которые
1: все понятно.
0: Собрались не так, как нужно. Пришел специальный человек и сказал, как ты уж это делал.
1: Кто собирал этот шкаф? Покажите мне этого, да?
0: Да, да. В общем, умение починить должны заниматься профессионалы.
1: Вот-вот. Опять же про эту фразу, да я сам все сделаю. Я сам все сделаю, мне не нужна инструкция, мне не нужен никакой человек, я сам все сделаю. Вот это вот тоже ваше.
0: Наше.
1: Так, ну и спокойствие, и уверенность. Ну, опять же, вот как выбирать? Не знаю я.
0: Спокойствие и уверенность – это то качество, то чувство, которое мужчина транслирует.
1: Да.
0: Транслирует.
1: Да, женщина должна посмотреть на мужчину
0: и успокоиться.
1: И успокоиться.
0: Да.
1: От одного взгляда.
0: Да. Хотя самих у нас, ой-ой-ой, что там бушует? Ураган и ветер.
1: Ну вот ваша ценность в том, что вы умеете держать это все в себе. А потом спокойно сказать, да, все хорошо.
0: Да. Все хорошо, все
1: у
0: будет
1: нас
0: еще
1: уже
0: лучше.
1: Комментарий даже уже есть от Александра Борисова.
0: Ну и что он пишет?
1: Ну, пишет, что мужикам сейчас не сладко приходится.
0: Да, да, Александр, все верно. А когда нам сладко приходилось? А вот когда нам
1: да,
0: приходилось
1: мне кажется,
0: сладко? Давайте-ка вспомним те времена, когда сладко приходилось мужчинам. Да не было таких никогда.
1: Да вы просто...
0: Так это наша судьба.
1: Ой...
0: Не, ну слушай, ну правда, мы же конкуренция, все такое. Нам дай что-нибудь это вот поломать, поделать, построить.
1: Кстати, вот Александр такую картинку веселую прикрепил в комментарии. Можете тоже посмотреть.
0: Да.
1: Это как бы вот.
0: Это как бы без комментариев.

0: Да, в общем, да, самое крутое качество мужчины. Заходите, пишите комментарии во ВКонтакте, уже опрос, голосуйте, пообщаемся с вами.
1: Вставай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.

0: стрелы пролетают, когда этот амурчик промазывает. Но настоящий мужчина все равно найдет ту, ради которой он перейдет любую реку.
1: Вау. Долго готовился к этой речи.
0: Все, чистый экспромт. И ради которой он даже сожгет ненужные вещи, выкинет полотенце, которым вытирался годами.
1: Да, конечно, это борьба выкинуть что-то, вещи какие-то, это просто борьба всегда.
0: Да, иногда вторая половинка твоя говорит «сжечь, выбросить».
1: Ну, это вообще
0: эти,
1: боль
0: вот,
1: моя.
0: Вот шорты вот эти вот. Или вот эти
1: а
0: вот
1: тебе говорят, нет, нет, вот оно еще, ты что?
0: Да я в этих шортах еще, знаешь,
1: конечно,
0: где я был.
1: Конечно, да, это вот еще вот эта коронная фраза в сад. Хотя сада у нас нет.
0: Будет.
1: Это что ж, это в сад. Я говорю, какой сад? О чем ты? У нас его нет.
0: Да. Подождем.
1: И
0: отложим,
1: опять это все складывается.
0: Отложим, да, вот этот уголочек отложим, положим, потом покладем, закладчим. Подальше уберешь, поближе достанешь.
1: Ну, это нет, да, ты понимаешь, что нет уже мест никаких. В шкафу просто там лежит это вот лежат эти вещи, которые вот в сад у нас. В сад.
0: У всех есть такое место, которое ждет транспортировки в сад.
1: Нет, это вообще, я прямо не могу. Хочется драться сразу.
0: Хочется драться, да. Но с мужчиной этого не делать не стоит.
1: Да нет, я шучу, нет, конечно. Но я так. В шутливом образе.
0: Так, а ты еще меня зацепила тут фразочкой, то, что мужчины делают, как бы для женщин делают, но уже этого не замечают.
1: Да, я решила тут подумать вообще насчет этой темы, и тут у меня возник вопрос. В общем, что мужчины делают для заботы, хотя сами этого не замечают? Ну, то есть, что... Вот есть же у каждого мужчины, я уверена, ну вот у большинства, какая-то такая вещь, или история, или какое-то действие, или черта, ну, действие больше,
0: да.
1: Которое они делают, ну, просто уже привыкли. Например, ходят за продуктами, покупают еду. Ну, то есть, не
0: заполняют
1: так,
0: холодильник.
1: Да, не так, как женщина сказала, так, вот тебе список, вот иди и покупай, вот точно по списку, а сам идет,
0: идёшь,
1: и это уже в семье как бы норма. И для женщины, для девушки это тоже, ну вот у меня мужчина ходит за продуктами, например. И это очень круто.
0: Например, мусор выносит, соответственно.
1: Мусор.
0: Не надо просить.
1: Да, вот некоторые мужчины пылесосят дома. Ну то есть, как бы полы может мыть хозяйка очага, да, а мужчина может пропылесосить, и для них это тоже как бы, ну, такой устой уже в семье.
0: Я тебе даже больше тайну открою.
1: Давай.
0: Когда мужчины даже и посуду моют.
1: Нет, это я знаю, это ты меня не удивил. Нет, это как-то, ну, я даже... Ну, ладно, для некоторых мужчин это подвиг. Да, я не буду...
0: Есть медики.
1: Вот. Ну, то есть, главное, чтобы действительно женщина это ценила.
0: А кто-то, вот еще я вам скажу, и обувь чистит.
1: Да.
0: А еще шнурки завязывает.
1: Да.
0: Ну, там застежки застегивает.
1: Да.
0: Бывают такие моменты.
1: Машину заправляет.
0: И моет еще.
1: И моет. Ну, вот ты, вот вы понимаете, сколько вот этих мелочей, которых, ну, бытовых, да, можно сказать. Но для мужчины, может быть, это тоже, ну, не хочется это делать. И вообще, зачем ему это делать? Но он берет и делает. И абсолютно без... корыстно, да, вообще.
0: Да,
1: то есть идет, ну, хорошо,

0: Это я, это мое, я сделаю.
1: Да.
0: Девушки, давайте будем ценить вот эти вот маленькие
1: моменты.
0: Господи,
1: какой же бальзам, как же мне нравится сегодняшний.
0: Ты подожди, будет ложка дегтя в бочке меда.
2: Сегодня твой день, сделай его ярким. Утро.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTURFU. Имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: А вот о слезах. Немножечко о слезах на глазах. А слезы на глазах у мужчины. Как вот к этому относиться?
1: Ну.
0: И можно ли давать шанс ему, чтобы он плакал?
1: Да. А что?
0: Ну
1: как? Ну, нет, ну, в зависимости от ситуации.
0: Ну, вот какие ситуации? Ну, только сейчас.
1: Фильм «Хатико» посмотрел.
0: Отлично.
1: Увидел, какая красивая у него девушка в платье,
0: да,
1: например.
0: И прямо слезы упустил.
1: Да, от счастья.
0: Или там восхождение на Эверест. Идет, идет, ветер дует в лицо.
1: Тоже
0: девушка как... свою закрывает, а сам плачет.
1: Да.
0: Глаза слезятся, это
1: да.
0: Все.
1: Вот таким... Так можно так далеко не ходить на Эверест. Просто вот у нас пройтись тоже ветер сильный.
0: Да.
1: Тоже закрыть своей спиной.
0: Широкой,
1: да, ну и все.
0: Все хорошо. Так, мы сегодня обсуждаем самое крутое качество мужчин. По версии женщин, получается? Или по нашим?
1: Ну, и вы тоже можете участвовать в вопросе, дорогие мужчины.
0: Ну, мы же скромные.
1: Но
0: мы же не напишем,
1: здесь,
0: мы же
1: здесь
0: не
1: нет, вот в нашем опросе нет варианта скромный,
0: да.
1: Скромности. Если вы действительно считаете, что самое крутое чувство у мужчин это скромность, пишите в комментариях.
0: Да, но пока лидирует спокойствие и уверенность с большим отрывом, что в принципе предсказуемо, да?
1: Ну, может быть.
0: Но хочется, чтобы чувство юмора тоже добавилось.
1: Я проголосовала
0: потому
1: за него.
0: Я тоже.
1: Ну вот. Вот это мы два человека вот эти вот, которые проголосовали.
0: Давайте тоже поддержите чувство юмора.
2: Все получится.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
2: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радио-шоу «Территория звука».
3: Ежедневно в 22.00 в эфире «Эко-радио».
2: «Территория звука».
3: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
2: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.
4: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: Вот так, без прелюдий, без каких-то лишних слов, начинаем гороскоп, да, все по так, как все по-мужски, без прелюдий, без всего. Кстати, сегодня гороскоп, что нам говорит? Прелюдия к гороскопу.
1: Ну давай.
0: Не бойтесь брать на себя ответственность. Сегодня это окупится.
1: Мужчины.
0: Мужчины, как будто бы это по нашей теме сегодня.
1: Овны, понедельник даст вам возможность проявить инициативу и показать свои способности. Однако не все будут готовы поддержать ваш темп, поэтому придется проявить терпение.
0: Тельцы, сегодня вы сможете укрепить свои позиции в вопросах, которые имеют для вас особое значение. День подходит для финансового планирования, важных покупок и обсуждения будущих проектов.
1: Близнецы, вам сегодня удастся быстро ориентироваться в происходящем, но важно не распыляться. Звезды говорят, сосредоточьтесь на том, что действительно приближает вас к результату.
0: Раки. Понедельник поможет разобраться в вопросах, которые долго вызывали внутреннее напряжение. Возможно, вы получите подтверждение того, что двигались в правильном направлении.
1: Львы. Сегодня ваши идеи могут получить поддержку со стороны окружающих. День благоприятен для переговоров, публичных выступлений, любых ситуаций, где важно произвести впечатление. Ну и, конечно, львы, не исключено интересное предложение.
0: Девы, для вас этот день станет временем порядка и системности. Получится успешно завершить несколько накопившихся дел и почувствовать, что ситуация становится более управляемой. Сегодня не стремитесь к идеалу, как обычно вы всегда что-то до идеального хотите довести. Сегодня достаточно сделать просто работу качественно.
1: Весы, сегодня может возникнуть необходимость быстро принять решение. Долгие сомнения только увеличат неопределенность. День также благоприятен для новых знакомств и восстановления старых контактов.
0: Скорпионы. Понедельник поможет увидеть скрытые возможности в привычных обстоятельствах. Ваша интуиция и наблюдательность окажутся надежными помощниками.
1: Стрельцы. Сегодня вам захочется расширить горизонты и заняться чем-то новым. Не исключено, что появится идея, которая станет важной в ближайшие месяцы.
0: Козероги. День потребует дисциплины и умения расставлять приоритеты. Некоторые задачи окажутся сложнее, чем ожидалось, но вы сможете справиться благодаря своему опыту.
1: Водолеи. Сегодня могут появиться необычные предложения или неожиданные изменения в планах. Не спешите воспринимать их как проблему. Возможно, именно они откроют новые перспективы.
0: Ну и рыбы-рыбоньки. Понедельник пройдет под знаком вдохновения и поиска новых смыслов. Некоторые события помогут вам лучше понять собственные желания и определить дальнейшее направление.
1: Направление у меня к кулеру за кофе. Ну, сначала за водой, потом
0: отлично,
1: за кофе.
0: Отличный план. Классный, как швейцарские часы.
1: Да.

0: Авторадио. Реклама. Какими бы ни были ваши планы на лето, семейный кроссовер Bell GX70 станет верным спутником на дорогах. Только до конца июня Bell GX70 по специальной цене от 1 миллиона 919 тысяч рублей плюс доп. Оборудование бесплатно у официального дилера АК «Метагил». Восточное шоссе 3. Успеете получить выгодное предложение.
1: Реклама. ООО «Тегилавка». ИН-66-060-34-217. Неофферта. Цена на Bell GX70 комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
2: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
3: Специальное летнее предложение от «Европласт». Два подарка при заказе остекления в этом июне. Москитная сетка и гребенка – ограничитель в подарок. Удобное и комфортное проветривание без комаров. Остекление под ключ от «Европласт».
4: 49-48-16. «Европласт». Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 49-48-16. «Европласт».
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: а на Среднем Урале в 8 часов утра.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров.

0: Здравствуйте, в эфире обзор событий минувшей недели. Мэрия Нижнего Тагила утвердила программу гастрофеста «Заводные пироги», рассказали в пресс-службе администрации города. Фестиваль горно-заводской кухни Урала пройдет впервые. Масштабное кулинарное событие планируется провести в День города 8 августа. Локацией выбрана территория экоиндустриального технопарка «Старый Демидовский завод». Центральным событием фестиваля станет кулинарное шоу от ведущих шеф-поваров страны. В 2027 году в системе среднего профессионального образования Нижнего Тагила создадут два образовательно-производственных кластера, сообщает пресс-служба администрации города. На базе Нижнетагильского колледжа транспорта и Нижнетагильского профессионального колледжа имени Демидова появятся новые корпуса и мастерские с современным оборудованием. Средства на реализацию выделены в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Объем грантовой поддержки превысит 420 миллионов рублей. Уральские аграрии выполнили уже почти 85% от запланированного объема посевных работ, рассказали «Вести Урал». В общей сложности зерном и зернобобовыми на Урале засели уже более 2 миллионов гектаров пашни. Львиную долю этих площадей заняла пшеница, это около 1,5 миллионов гектаров. Ячмень занял порядка 500 тысяч гектаров. На остальных участках готовят к уборке гречиху и кукурузу. Посадка корнеплодов также идет по графику. Профилактические противопожарные рейды проводятся в садовых товариществах региона. Поводом стали многочисленные жалобы горожан. Инспекторы МЧС проверяют садовые участки, просят разобрать нагромождение легко воспламеняющихся материалов, убрать сухую траву, вывести мусор. За недобросовестное пользование землей владельцу грозит штраф до 15 тысяч рублей. Свердловская область продолжает расширять номерную линейку. Скоро на дорогах региона появятся автомобильные номера с новым кодом 166. Это уже четвертый региональный код в истории. Первым был 66, затем в 2006 году добавился 96, в 2013 — 196. Причина банальная, но неизбежная: запас комбинаций на коде 196 практически исчерпан. О том, что это должно случиться, в госавтоинспекции говорили еще в прошлом году. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Радио. Погода.
1: Так, что нам говорят синоптики сервиса Яндекс.Погода? Так, сегодня на Среднем Урале пасмурно, дожди утром, днем и вечером. Ведь юго-восточный ветер умеренный. Температура утром 17 градусов, днем воздух прогреется до плюс 20. Ну и такая какая-то слабая магнитная буря, практически ее нет.

подходящих средств и вылечить мою боль. Не существует подходящих средств, бесконечных вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пускан на тебя. И значит снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: А вот когда мужчина умеет мириться, вот это отличное его качество. Привет всем, здесь Александр Данилов и
1: Алина Геринг.
0: Да, мы второй час обсуждаем мужские качества, самые лучшие, самые правильные, вообще мужские качества обсуждаем. Хотя, положительно, пока говорим положительно, весь предыдущий час был просто бальзам на сердце. Но просто...
1: Хорошее быстро заканчивается,
0: как будто бы 23 февраля, да, было.
1: А даже не праздник сегодня.
0: А 20 не праздник, да. А знаете, какой сегодня праздник?
1: Да, сегодня праздник мужских недостатков.
0: К слову, да. Недостатки мужские. Сегодня отмечается праздничный день.
1: Как ты думаешь, какой самый главный недостаток у тебя есть?
0: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
1: Вы бы видели эти глаза потерянные.
0: Скромность.
1: У меня недостатков нет. Что? Прямо сорвалось у тебя, да, я поймала.
0: И это главный наш недостаток. Но недостатков у нас нет, и мы очень скромные. Ну что, нет, на самом деле у мужчин недостатков, ой-ой-ой, большой вагон, и еще маленькая тележка, еще...
1: У каждого свои недостатки. Ну, как бы для кого-то это недостаток, для кого-то достоинство. Опять же, да. Но я даже не знаю, что такое может быть, что для кого-то недостаток, а для тебя это достоинство.
0: Ну, есть недостатки, вот любим поесть. Когда поедим, любим поспать. Когда поспим, закончить работать.
1: Так.
0: Вот так и рабочий день проходит.
1: Подожди, ну... Ну нет, нет, это не то.
0: Не то?
1: Mm-mm.
0: Да, потому что мужчины прекрасные.
1: Да, опять же, вот твоя это. У тебя нет недостатков, я поняла.
0: Ну как я могу сказать о себе что-то плохое?
1: Вот. Я вообще в

0: Проще, конечно.
1: Еще на весь город. Ладно.
0: А признавать свои вот эти вот шероховатости надо уметь, коллега.
1: Скажем честно, да, язык наш иногда говорит лишнее. Вот это недостаток, это недостаток, да. А еще,
0: вот.
1: А еще я петь
0: поперло,
1: не умею.
0: Поперло.
1: А еще я петь не умею.
0: Ну, слушай, это да, это серьезно.
1: Да.
0: Это уже серьезно.
1: Но этим злоупотребляют.
0: Так, ладно, какие у нас сегодня еще праздники? Отмечается Международный день прогулки.
1: Люблю я прогуляться под луной.
0: Ну, все, не надо петь. Остановись. Значит, да, день прогулки. Ну, что у нас? Погода сегодня. Я прослушала, если честно. Что ты там вещал?
1: Дожди.
0: Ну, значит, зонт и вперед.
1: Сланцы,
0: опять же.
1: Дождевичок.
0: Да.
1: И
0: хорошее настроение.
1: Девушку под ручку.
0: Да, и хорошее настроение.
1: Хорошее настроение обеспечено.
0: Всемирный день ветра еще сегодня отмечается.
1: Да, я свободен, как ветер, говорят многие мужчины.
0: Да.
1: Садятся на свой байк и несутся.
0: Ну, ты что-то, тебя куда-то понесло уже немножко,
1: ну,
0: нет?
1: Да.
0: Куда-то ты уже ушел.
1: Ветренность.
0: Да.
1: О, кстати, недостаток, ветренность мужская. Мужской недостаток, ветренность. То
0: ну,
1: здесь,
0: да.
1: то там,
0: ну,
1: подумали,
0: да.
1: то тут полетали. Это же, наверное, считаем за недостаток?
0: Да, конечно. Лучше. Да, тем более, если у нас побеждает в нашем опросе во ВКонтакте самое крутое качество мужчин, это надежность.
1: Да, мужчина, он должен быть как скала.
0: Да,
1: он
0: как,
1: должен быть как
0: швейцарские часы.
1: Да, как такой маяк,
0: да.
1: На который волны судьбы и всего-всего да, его омывают, разбиваются о нем, а он все равно стоит и светит.
0: Красиво.
1: Да.
0: Звучит красиво.
1: Причем самое главное, что вот эти волны, как правило, создают его женщина. Ну, вот эти все,
0: ой, ну
1: все
0: да.
1: разбивается.
0: Ой, да ну ладно
1: да
0: тебе.
1: Да ладно.
0: Что
1: не так, что ли?
0: Вообще нет.
1: Да, конечно.
0: Тоже подбавляете иногда.
1: Ладно, ладно. Так, ну что, из праздников, в принципе, все.
0: Самый, ну, как
1: главный,
0: бы, да.
1: Сегодня самый главный праздник – это праздник мужских недостатков. А самый, да, так что мужчины, мы имеем много недостатков, и мы их признаем. А это наше достоинство.
0: Ну, тоже признаем. Еле вытащила из тебя твои недостатки, конечно.
1: Мы же признались. Мы умеем недостатки делать достоинство. И это главное, и это наша суперспособность. Всех с праздником, всех с 15 июня.
0: Ой, уже 15.
1: Да, экватор первого летнего месяца сегодня. Так что поживем.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Удобрения, саженцы, кашпо, вазоны, парники и укрывной материал. Низким ценам зеленый свет.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Стильные и технологичные кроссоверы Амода или брутальные и интеллектуальные Джейку? До конца июня жаркие цены на Amoda C5 и JQ J6 2026 года выпуска от 2 миллионов 70 тысяч рублей. Плюс доп. Оборудование бесплатно у официального дилера Аками Тагил, Восточное шоссе 3. Успейте поймать привлекательные цены.
2: Реклама. ООО «Тагилавто». ИН-66-060-34-217. Не оферта. Цена на Amoda C5 и JQ J6 в комплектации «Актив» с учетом всех действующих предложений. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
4: О, приснилось, что я завтрак проспал.
5: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
6: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
7: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРНП 304-662-533-101.
8: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: die. Так, все это прекрасно. Мы продолжаем обсуждать мужские достоинства и недостатки.
1: Ну да. Ну вот, ну.
0: Ну, их нет, скажем так, честно.
1: Так как? Ну вот, чего стоит неспособность найти вещь, которая лежит прямо перед глазами.
0: Опачки.
1: Как тебе такое?
0: Опачки. Есть такое. Вот. Действительно. Действительно, да. Открываешь шкаф, смотришь, где же эта футболка.
1: Ну где? Ну, не, ну да, но ее же нет. Потом опять открываешь.
0: Нет, да.
1: Стоит только позвать вторую половинку, она тут же появляется.
0: Да. Зато мы можем найти вот ту неведомую фигню, которая лежит где-то вот там.
1: Где?
0: Ну вот где-то, где-то там, вот там. Вот помнишь, я вот там положила, вот здесь вот возьми. Мы можем найти, да-да-да-да-да, но именно там вот это и лежит. Не знаю что, пойди туда, не знаю куда. Возьми то, не сделай, никак, непонятно что. А мы умеем и делаем.
1: Ой, ты меня это утомил.
0: Запутал.
1: Да, если честно.
0: Это наша суперспособность. Запутать, завертеть девушку, закрутить, завертеть, и все прекрасно. Кстати, мы про праздники говорили. Сегодня еще Всемирный день, где-то я видел придумывание новых созвездий. Ну, я подарю тебе Венеру. Я подарю тебе вот ту звезду, а то созвездие создано моими мыслями после того, как я увидел твой лучезарный взгляд. Это мы все умеем. Это все у нас.
1: Да, болтать, это да.
0: Это да, это у нас есть. Ну, это недостаток или достоинство?
1: Ну, для кого как, вот опять же.
0: А вот считать ли это достоинством? Вот ты прочитала новость о том, что самый большой обнаружен или как-то зафиксирован мужской самый большой длиной 4 метра ус.
1: Так.
0: Ус. Это хорошо, если у мужчины 4 метра ус?
1: Ну, наверное. Наверное.
0: Ты представляешь, какие женщины ухаживают за ним? Как они спят? Оборачивается?
1: Ну, наверное, как-то заворачивает.
0: Он ее привяжет за ухо и никуда она не денется.
1: Слушай, интересно.
0: Может быть, поэтому он ус такой длинный вырос, потому что она его оттягивает постоянно.
1: Слушай, ну ты опять куда-то ушел, вот интересно. Я не успеваю за твоим заходом твоих мыслей.
0: Ну, понимаешь? Мужчины быстрее думают, чем женщины или нет?
1: Да, я думаю, да.
0: А у мужчин есть логика, кстати. А у женщин ее нет.
1: Что?
0: Вот,
1: ну
0: да.
1: Что?
0: А что, нет, а?
1: Да, ну, конечно.
0: Ну, а как?
1: Где твоя логика вот была вот 3 секунды
0: назад?
1: Да.
0: Она перезагружалась.
1: Ну, да, конечно.
0: Она перезагружалась иногда.
1: Она отсутствует абсолютно.
0: Да, иногда мы немножечко подтупливаем.
1: Вот опять же, спросила я у чата GPT, значит, мужские недостатки.
0: Интересно, чат GPT это мужчина или женщина?
1: Я думаю, что мужчина, наверное.
0: Больше.
1: Мужчина. Значит, что говорит он? Что говорит искусственный интеллект? Недостаток уверенности, что инструкция нужна только слабым. Ну, то есть все делать без инструкции. Знаешь, я даже не буду показывать пальцем, про кого это я говорю.
0: Мануал придумали трусы.
1: Все делается по наитию.
0: По наитию. Да. Потом приходится иногда переделывать, но что делать?
1: Склонность откладывать дела до последнего момента.
0: А зато потом какой экстрим, ты его все в последний момент делаешь, и ты уже такой на драйве. Ой, надо успеть.
1: Избирательная память на важные даты.
0: Это точно. 8 марта помним, все остальное. Если не записано в календаре, то есть шанс забыть. Но, правда, одну дату ты не забудешь, да. День рождения мамы и день знакомства.
1: Да.
0: Ну и день рождения твоей второй половинки. Иначе год будет.
1: Ну вот опять же не выбрасывают вещи по принципу, а вдруг пригодится.
0: Хозяйственность.
1: Да это хлам, а не хозяйственность.
0: Это ваше понимание хлама. В нашем понимании это на черный день.
1: Проверяет, закрыты ли двери, даже если только что проверил. О да.
0: Ну да.
1: О да. Как же я это понимаю. Знаем.
0: Есть
1: плавали,
0: такое,
1: знаем.
0: Плавали, знаем, да.
1: Так, ладно, хватит о недостатках, а то вы там еще вдруг запомните, обидитесь.
0: Обидимся.
1: Припомните, это вот вообще самое любимое.
0: Ну, мы не запоминаем эти вещи, не запоминаем, мы их записываем.
1: Вот
0: у каждого мужчины есть свой блокнотик.
2: Вставай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.

0: Вот это номер.
1: Ну а что же, у нас время-то уже разыграть подарочек. Первый подарок в этой неделе. Этой неделе вот это номер. Можете стать вы его обладателем. Запускаем генератор.
2: Очень страшно. Мы не знаем, что это. Что-то понажимал.
3: Что-то там напутал опять.
1: Ну да, мы мужчины, мы такие. Так, ну что? Останавливаем?
3: Да, да, конечно. Давай остановим. Я не вижу сегодня ничего.
1: Да давай, как так-то?
3: Да, ну, не вижу. 645?
1: Да?
3: О, супер. 645, 654, 465, 456, 564 и 546. Если вы счастливый обладатель такого автомобильного номера, то вы нам звоните по телефону 41 66 66. Мы с вами пообщаемся и подарим вам крутой подарок от Карадио.
1: Да, да, да, да. Расскажите самое крутое мужское качество.
3: Да.
1: А я тут... Или самый крутой недостаток. Длинный ус.
3: Недостаток тоже может быть крутым. Я тут прочитала, что мужчины хуже водят машину, чем женщины.
1: Ой, да ладно. Ой, да, да, хуже. Кто это составлял, этот рейтинг, по-любому, женщины?
3: Да ну нет же.
1: Ну кто? Искусственный интеллект?
3: Нет.
1: Кто?
3: Ну-ка. Исследователи.
1: В смысле хуже водят? Что формулировка хуже водят?
3: Я тебе сейчас все расскажу.
1: Пожалуйста, по пунктикам, значит, по мужскому расскажите.
3: Статистика и исследования показывают, что мужчины водят автомобиль не лучше женщин.
1: Опачки, а вот наоборот. Уже не хуже, а уже не лучше.
3: Ну, просто чаще допускают нарушения правил. То есть количество нарушений превышают.
1: Просто за рулем больше мужчин ездит.
3: Нет, просто...
1: А по статистике у нас на дорогах больше.
3: Нет.
1: Мы просто агрессивнее ездим.
3: Ну вот зачем?
1: Мы просто посмелее.
3: Да, ну зачем это делать?
1: Потому что мы торопимся привезти вам цветы, отвезти вас, забрать покупки
3: в
1: пункте выдачи товаров. В один пункт ездить, во второй пункт товаров съездить. Отвезти на маникюр, педикюр и все остальное.
3: Я тебя поняла. Ты, когда я говорю митусы, ты сразу приплетаешь нас, женский пол, что мы виноваты во всех ваших этих. Вот опять, это вот чисто мужская история. Тоже.
1: Потому что минус одного, минус другого дает большущий плюс.
3: Ну, в общем, прими этот факт. И все. Что тебе могу сказать? Просто прими его.
1: Ладно, против такой статистики не пойдешь. Так, ладно, а мы обратимся к нашим цифрам. Государственный номер, который сегодня получит подарок, это 645 или 654 или 465 или 456 или 564 или 546 или больше без или.
3: Или да.
1: Да, еще несколько секунд дадим всем. И, возможно, подарок останется в музее Поле Чудес.
3: Ну, скорее всего.
1: Ты слышала, что...
3: Что?
1: Новый обогрев появился. Обогрев межбоковых зеркал. Что это?
3: Так.
1: Ну-ка, давайте-ка проверим женскую логику.
3: Подождите, межбоковые...
1: Зеркала.
3: Зеркала?
1: Ну, обогрев межбоковых зеркал.
3: А, ну, скорее, ну, это то, что по бокам.
1: Так, уже хорошо.
3: Стекла по бокам.
1: Стекла по бокам, молодец.
3: А что?
1: Ну, все, абсолютно точно, абсолютно верно, да.
3: Ну, ты что думал, что так все плохо?
1: На Петербургском международном экономическом форуме, ну, на самом деле, это оговорка, обогрев межбоковых зеркал, на самом деле, это обогрев дверных стекол. Но это новинка в автомобиле Азимут, нашего отечественного производства.
3: Ну, так это нужно.
1: Это нужно, иногда очень неприятно

0: воскрести это все.
1: Да, да, да.
2: Ну что, что? Же, молодцы мы.
1: Да. Никто не похвалит, как бы сам себя не похвалишь, как говорится.
0: Да. Мужчины, мы молодцы. Благодаря своим женщинам.
1: Вот.
3: Включайся. Утро

0: Эко-радио. Реклама.
1: Новый автомобиль – это не импульс. Это взвешенное решение. Автомобили Cherry и Tenet – это не только современные технологии и продуманные решения. Это дилер, которому доверяют. Русальянс – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Здесь легко принять правильное решение. Русальянс – выбор, который оправдан. Приезжайте на фестивальную 5B строение 5, Нижний Тагил. 43-43-42. 2026 год.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле?
3: Белые медведи в Нижнем Тагиле!
4: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
5: Билеты в продаже! 2026 год. 0+.
6: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер.

0: Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. НТИ УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
1: Какими бы ни были ваши планы на лето, семейный кроссовер Белт GX70 станет верным спутником на дорогах. Только до конца июня Белт GX70 по специальной цене от 1 миллиона 919 тысяч рублей плюс доп. Оборудование бесплатно у официального дилера АК «Метагил». Восточное шоссе 3. Успейте получить выгодное предложение.
0: Реклама. ООО «Тегилавка». ИН-66-060-34-217. Не оферта. Цена на Белт GX70 в комплектации акций с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Экорадио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Экорадио. Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Что-то мы перестали заглядывать в звезды.
2: Да почему?
1: На небо, смотреть на небо. Почему? Потому что целый час почти прошел.
2: Говори за себя.
1: Гороскоп.
2: Овны. Понедельник даст вам возможность проявить инициативу и показать свои способности. Однако не все будут готовы поддержать ваш темп, поэтому придется проявить терпение.
1: Тельцы. Сегодня вы сможете укрепить свои позиции в вопросах, которые имеют для вас особое значение. День подходит для финансового планирования, важных покупок и обсуждения будущих проектов.
2: Близнецы. Сегодня вам удастся быстро ориентироваться в происходящем, но важно не распыляться. Некоторые разговоры окажутся гораздо важнее, чем покажется сначала.
1: Раки. Понедельник поможет разобраться в вопросах, которые долго вызывали внутреннее напряжение. Возможно, вы получите подтверждение того, что двигались в правильном направлении.
2: Львы. Сегодня ваши идеи могут получить поддержку со стороны окружающих. День благоприятен для переговоров, публичных выступлений и любых ситуаций, где важно произвести впечатление.
1: Девы, для вас сегодняшний день станет временем порядка и системности. Получится успешно завершить некоторые накопившиеся дела и почувствовать, что ситуация становится более управляемой.
2: Весы, сегодня может возникнуть необходимость быстро принять решение. Долгие сомнения только увеличат неопределенность. Ну и звезды говорят, не бойтесь делать выбор и двигаться дальше.
1: Скорпионы. Понедельник поможет увидеть скрытые возможности в привычных обстоятельствах. Ваша интуиция и наблюдательность окажутся надежными помощниками.
2: Стрельцы. Сегодня вам захочется расширить горизонты и заняться чем-то новым. День хорошо подходит для обучения, поиска информации и планирования будущих проектов.
1: Козероги. Сегодняшний день потребует дисциплины и умения расставлять приоритеты. Некоторые задачи окажутся сложнее, чем ожидалось, но вы сможете справиться благодаря своему опыту. И совет дня. Не отвлекайтесь на то, что не приносит пользы.
2: Водолеи. Сегодня могут

0: появиться необычные предложения или неожиданные изменения в планах. Не спешите воспринимать их как проблему. Возможно, именно они откроют новые перспективы.
1: Рыбы. Понедельник пройдет под знаком вдохновения и поиска новых смыслов. Некоторые события помогут вам лучше понять собственные желания и определить дальнейшее направление.
2: Ты можешь больше, чем думаешь. Начинай утро с...

0: Эко-радио. Реклама.
1: При выборе нового автомобиля важны детали, технологии, комплектация, условия. Но ключевое – это дилер. Saturn Air Auto – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Дилер, где решения принимаются спокойно и точно, без лишних слов, без сомнений. Saturn Air Auto – выбор, который остается правильным. Приезжайте на Свердловское шоссе 37, Нижний Тагил, 37-05-65, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: Твое утро. Твой ритм. Эко-радио.
1: А мы, между прочим, тут с Алиной обсуждаем мужские недостатки и мужские достоинства, да. И в следующем часе Алина расскажет, что мужчины делают в два раза больше, чем женщины. Да?
2: Ну, как расскажу?
1: Ну, расскажешь.
2: Ну, не знаю.
1: А еще, сколько мужчины тратят времени на то, чтобы разглядывать женщин?
2: Тоже расскажу.
1: Расскажу. Все это в следующем часе здесь, на Эко-радио.

0: На Среднем Урале 9 часов утра.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Здравствуйте. В эфире обзор событий минувшей недели. Мэрия Нижнего Тагила утвердила программу гастрофеста «Заводные пироги», рассказали в пресс-службе администрации города. Фестиваль горно-заводской кухни Урала пройдет впервые. Масштабное кулинарное событие планируется провести в День города 8 августа. Локацией выбрана территория экоиндустриального технопарка «Старый Демидовский завод». Центральным событием фестиваля станет кулинарное шоу от ведущих шеф-поваров страны. В 2027 году в системе среднего профессионального образования Нижнего Тагила

0: создадут два образовательно-производственных кластера, сообщает пресс-служба администрации города. На базе Нижнетагильского колледжа транспорта и Нижнетагильского профессионального колледжа имени Демидова появятся новые корпуса и мастерские с современным оборудованием. Средства на реализацию выделены в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Объем грантовой поддержки превысит 420 миллионов рублей. Уральские аграрии выполнили уже почти 85% от запланированного объема посевных работ, рассказали «Вести Урал». В общей сложности зерном и зернобобовыми на Урале засели уже более 2 миллионов гектаров пашни. Львиную долю этих площадей заняла пшеница, это около 1,5 миллиона гектаров. Ячмень занял порядка 500 тысяч гектаров. На остальных участках готовят к уборке гречиху и кукурузу. Посадка корнеплодов также идет по графику. Профилактические противопожарные рейды проводятся в садовых товариществах региона. Поводом стали многочисленные жалобы горожан. Инспекторы МЧС проверяют садовые участки, просят разобрать нагромождение легко воспламеняющихся материалов, убрать сухую траву, вывести мусор. За недобросовестное пользование землей владельцу грозит штраф до 15 тысяч рублей. Свердловская область продолжает расширять номерную линейку. Скоро на дорогах региона появятся автомобильные номера с новым кодом 166. Это уже четвертый региональный код в истории. Первым был 66, затем в 2006 году добавился 96, в 2013 – 196. Причина банальная, но неизбежная. Запас комбинаций на коде 196 практически исчерпан. О том, что это должно случиться, в госавтоинспекции говорили еще в прошлом году. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода на Среднем Урале сегодня юго-восточный умеренный ветер, немного пасмурно, утром обещают дожди, днем тоже дожди, но уже меньше, вечером тоже совсем чуть-чуть дождей, ночью их не будет. Температура утром 17 градусов, днем воздух прогреется до плюс 20.

0: Ну что ж, начинаем понедельник с прорывом года. Песня Tampa, команды Tampa City Self-Aware. Единственная песня. И, кстати, самая их удачная. Прорыв 2026 года.
1: Круто.
0: Как называют эту
1: Круто.
0: Эту команду.

0: Звучит классно, ну, звучит хорошо.
1: Мне понравилось.
0: Да, доброе утро. С вами Алина Геринг, Александр Данилов. Это утреннее шоу на Экорадио. Понедельник.
1: Понедельник, третий час, экватор.
0: Да, ну что, у нас 15 июня на календаре. Да. Время обсудить именинников.
1: Да, мы сегодня уже столько обсуждали характеристик мужских, ну, в смысле...
0: Качеств, не характеристик. Это что? Микроволновка.
1: Да, это у меня зависло.
0: Ну-ну.
1: Да, мужские качества. Что? Давайте-ка мы вообще сейчас немножко на людей посмотрим. Сегодня у нас родились близнецы. Это Михаил Державин.
0: Так.
1: Юморист. Ширвин, там обычно мы их ассоциируем. Ширвин и Державин вместе, два таких немолодых человека, но очень-очень тонко шутящих. Так, сейчас наши взоры уходят в кино заграничное. Джеймс Белуши.
0: Так.
1: Знаете такого? К9, собачья работа.
0: Нет.
1: Так, ладно. Кортни Кокс.
0: А, ну это что-то...
1: Это из сериала «Друзья».
0: «Друзья», да. Моника.
1: Да, это именно она. Не будем называть, сколько ей лет. Вечно молодая.
0: Да.
1: Так, Ник Патрик Харрис отмечает свой день рождения. Так, как я
0: встретил вашу маму. Ситком тоже, так, знаем.
1: Да,
0: так.
1: Ну и из нашего кинематографа Анна Ковальчук.
0: Так.
1: Мастер и Маргарита.
0: Угу. Тайны следствия, опять же.
1: Да, тайны следствия.
0: Я, кстати, люблю... Я вообще, тайны следствия, это вот... Когда у меня попадается, когда я включаю телевизор, и вдруг я вижу тайны следствия...
1: Ты это видишь?
0: Я смотрю, да.
1: Ты
0: меня сразу
1: телевизор?
0: Почему-то переносит в атмосферу Санкт-Петербурга. Я сразу хочу в Питер, когда я смотрю тайны следствия. Я не знаю, что со мной. Ну да, вот такое.
1: Ну да,
0: вот.
1: Есть там такой вайб.
0: Особенно первый сезоны, вот старый Санкт-Петербург, такой вот еще.
1: Санкт-Петербург старый, а актеры молодые.
0: Да, начало нулевых, наверное, тогда еще снимали. Может, 90-е даже.
1: Не-не-не, это же нулевые.
0: Нулевые, да. Ну, в общем, обожаю. Люблю. Вот еще один малоизвестный факт обо мне.
1: Ностальгия — это всегда прекрасно, да. Но ностальгия, мы смотрим вперед. У нас еще 5 дней рабочих. Самое
0: ну, зачем ты
1: боевое,
0: так говоришь?
1: Слушай, самое боевое время. Отдохнули целых 3 дня. Сколько можно отдыхать? Уже пора бороться и завоевывать новые вершины. Это одна из характеристик мужских. Куда ее денешь? Куда ее денешь? Да, кстати, заходите к нам в группу Экорадио ВКонтакте.
0: Да, там запущен опрос. Опрос непростой. Опрос
1: мужской.
0: Да, значит, звучит вопрос следующим образом. Самое крутое качество мужчин сегодня обсуждаем. Заходите, голосуйте. Пока, конечно, у нас лидирует надежность. Но это прям ожидаемо.
1: Ожидаемо, да. Кстати, ну-ка давай посмотрим, мужчины и женщины как голосуют. Мужчины за надежность отдали мало голосов. А вот за спокойствие и уверенность отдали больше голосов. Это мужская версия.
0: Так,
1: женская версия. Тут безоговорочно надежность лидирует.
0: Надежность,
1: то есть,
0: да.
1: По мнению женщин, надежность — это самое важное.
0: Мне нравится, вот за чувство юмора проголосовали 2 человека. И мы честно признаемся, кто эти 2, вы сейчас их слушаете. Ну да, ну вот, потому что это важно.
1: Конечно.
0: Как без чувства юмора никуда.
1: В современном обществе, ну, как бы, без юмора, без самоиронии к себе относиться, ну, это невозможно.
0: Заходите, голосуйте.
1: Да.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Удобрения, саженцы, кашпо, вазоны, парники и укрывной материал. Низким ценам зеленый свет.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
4: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
5: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10%, плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-101.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Поститься.
1: Проститься.
0: Поститься.
1: Проститься.
0: И время пролетело.
1: Да, время пролетело, и мы все продолжаем обсуждать наши темы любимые. Ну, я вам обещала рассказать, и расскажу, что среднестатистический мужчина делает чаще и больше, чем женщина.
0: Так. Среднестатистический мужчина обычно делает больше, чем женщина.
1: Да.
0: Чаще.
1: Да. Так, например, ну, твои варианты.
0: Ладно, давай разговаривать исключаем. Разговаривать исключаем.
1: Хорошо, так.
0: Боюсь предположить, допустим, предположить, что сплетничает.
1: Так,
0: скажем честно, да, мы не сплетничаем мужчины, но обсудить в курилочке,
1: мне кажется,
0: вот ту блондиночку, вот,
1: да,
0: вот
1: да,
0: этот,
1: да,
0: вот
1: да,
0: ее,
1: да.
0: Вот это.
1: Это вы любите.
0: Это мы можем.
1: Это вы любите.
0: Или вот эту вот машину, вот это вот что-нибудь, это мы можем.
1: Да,
0: кто на какой
1: любите.
0: Машине приехал, но кто кого
1: самом,
0: подвез.
1: Да, на самом деле это вот ближе к правде, потому что я тут нашла статью, что мужчины вообще обманывают чаще, чем женщины.
0: Да ладно?
1: Да.
0: Да не может быть.
1: Да.
0: Да как это так?
1: Все
0: нет?
1: Все объясняется тем, что мужчины, даже тут посчитали, сколько раз в день они обманывают. 6 раз в день в среднем обманывают своих коллег, начальника или партнера. Женщины же склонны врать около 3 раз в день. Это опрос. Ну, тут все официально.
0: Да, конечно.
1: Да, не может быть.
0: Да,
1: оказалось, что мужчины врут в 2 раза чаще женщин. И самой, кстати, распространенной лживой фразой является: ничего страшного, я в порядке, все в порядке. Ничего не произошло, у меня все хорошо.
0: Все хорошо, да.
1: Да.
0: Ну, это да.
1: Да, тебя спрашивают, почему. Ты без настроения, что у тебя с настроением? У меня все нормально.
0: Да, все хорошо.
1: Ничего страшного.
0: Да ничего не произошло.
1: Вот эта фраза, да, вот мужчина, она вас подставила.
0: Ну, если это рассматривать как вранье или как это обман, то может быть,
1: ну,
0: да.
1: Ну, конечно,
0: но мы,
1: а как?
0: Я бы это сформулировал как: мы просто не хотим вас расстраивать, мы просто держим в себе.
1: Но вот это плохо на самом деле.
0: Держишь.
1: Нельзя держать в себе.
0: А потом
1: нельзя.
0: Как? Что так?
1: Вы либо переводите все в шутку.
0: О,
1: вот. Это не вранье, это уже другое.
0: Это уже
1: немного,
0: шутка.
1: Да.
0: Это уже
1: либо
0: шутка.
1: Просто давайте будем говорить по душам каждый вечер.
0: О, если мы начнем разговаривать по душам, то вся мускулинность уйдет.
1: Разговаривайте тогда с друзьями. Вы же любите вот общение.
0: А вот о чем вы думаете? Мы там за гаражами с кем-то там разговариваем.
1: Все понятно.
0: В пятницу вечером встречаемся. Вот как раз-таки психотерапия, да.
1: Еще один факт про мужчины. Про мужчин я нашла.
0: Ой, так, как все интересно, да. Как интересно. Что там? Там
1: я
0: что-то полезное?
1: Я готовилась.
0: Что-то
1: к эфиру.
0: Хорошее?
1: Конечно, да. Значит, смотрите, еще один факт интересный. Среднестатистический мужчина тратит около 43 минут в день.
0: Подожди, барабанная дробь.
1: На что?
0: Что мужчины мы можем тратить? На что мы можем 43 минуты?
1: 43 минуты в день.
0: Так, ну ладно, скажем так, курят не все, да? То есть это в курилках как бы стоять 43 минуты невозможно.
1: Нет. 43 минуты в день.
0: Ну, то есть приводить себя в порядок – это прерогатива женщин.
1: Так.
0: Ну, добираться до работы, может быть. Ну, как бы все по-разному.
1: По-разному.
0: Кушать, есть. Ну, отдыхать?
1: Нет. В общем, все мимо у тебя. Значит, такой мужчина тратит на рассматривание женщин.
0: Да ладно?
1: Да. Да, 43 минуты в день. То есть не одну женщину он рассматривает, а 10. Вот примерно, плюс-минус. Да, в сумме вообще это составляет почти

0: один год в жизни. Представляете, вы тратите вот это время, год жизни.
1: Не согласен.
0: Как
1: не
0: это?
1: Согласен.
0: Не согласен.
1: Не
0: согласен. Кстати, знаешь, что женщины смотрят на мужчину около 20 минут в день. Суммарно это около 6 месяцев жизни, плюс-минус.
1: Это, ну... То, что меньше вы смотрите, да, я вот с 43 минутами не согласен.
0: Почему это?
1: Больше, ну-ка, гораздо больше.
0: А, я думала, меньше.
1: Нет, нет, нет. Скажем честно.
0: Вот так вот.
1: Больше, гораздо больше вы занимаете нас времени.
0: Меня пугает это.
1: Тебя пугает?
0: Нет, ты понимаешь, подожди. То есть не 43 минуты одну женщину разглядывает, а 10.
1: Тут, извините меня, у каждого разные эти процентики. Ну да, там в рилсах попадается не одна. Там их много.
0: Ужас.

0: Поговорим с тобой об этом попозже.
1: Да.
0: Хали-моли поет. Да. Кстати, любимая тоже фраза. Да, да, поговорим, этой женщиной, вы говорите.
1: Да, да, вот это вот да.
0: А мы отвечаем. Посмотрим.
1: Ой, да ж мурашки, ужас.
0: Посмотрим.
1: Да, у нас впереди радиоутка.
0: Да, впереди радиоутка. И, кстати, там опять будут факты, интересные факты про мужчин.
1: Вот,
0: Алина
1: вот
0: подготовила,
1: я,
0: да.
1: Я все подготовила.
0: Так что
1: да.
0: Слушайте, узнаете, что еще мужчины, вот интересные факты о мужчинах. Ну и участвуйте, конечно. Давайте через 2 минуты набирайте 41 66 66. Поохотимся на радиоуток.

0: радио «Утро».
1: Кря-кря-кря-кря, это время, чтобы узнать новые факты, дать свою удачу.
2: Новые факты не просто факты.
1: А сегодня мы говорим о мужчинах.
2: О, да.
1: О том, что мы делаем. Так, 41-66-66, прямо сейчас берите свой телефон, смартфон, или кнопочный телефон, или вот эту крутилку, и нажимайте 8-34-35-41-66-66. Нам нужен охотник. Тот, который все мужские тайны сейчас просто пам-пам-пам выстрелит и все утки поймает. Ну, что-то будет и неправильно, да, что какие-то факты будут вымышлены, придуманы, но все легко, просто смешно, весело и
2: интересно.
1: И интересно, да. Занимательно. 41-66-66, номер прямого эфира, ждем, все кнопки открыты, все как будто бы у нас работает.
2: Готово, да?
1: Работает, да, и охотник, будем знакомиться с тобой сейчас.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как вас зовут?
3: Наталья.
2: Наталья, как у вас настроение в этот понедельник?
3: Да ничего, отлично.
2: Ну ничего, нормально. Ну, у нас так же.
1: Сейчас будет еще лучше, когда да. Вы узнаете все наши скелеты в шкафу, все да. Наши мужские.
2: Наталья сейчас все расставит на свои места. Значит, Наталья, смотрите, нам нужно с вами отгадать три факта. Правда это или ложь? Главное не услышать звук смеющейся утки.
1: Вот такой вот.
2: Да. Если мы этот звук не слышим, значит, мы идем в верном направлении. Ну что, готовы раскрыть факты о мужчинах?
3: Готово.
2: Поехали. Наталья, правда ли, что мужчины в среднем моргают реже женщин?
1: Реже?
2: Реже, да, моргают мужчины реже женщин.
3: Моргают?
2: Да, моргают.
1: Это же...
2: Ну, вот из-за физиологии, из-за того, что, может, мы женщинам глазками можем пострелять.
3: Да.
2: Правда. Ну? Давайте проверим. Поймали мы нашу утку.
4: Ну, теперь вся утка.
2: Да,
4: наша.
2: Конечно, это правда. Я уверена, что это из-за того, что женщины могут глазками там поморгать, так, ну, вот, не видно.
1: Ну, это ваша
2: да.
1: Суперсила.
2: Да, это наша суперсила. Поэтому, мужчины, извините. Значит, поехали дальше. Самый высокий человек в истории был мужчиной. Правда это или нет? Самый высокий человек в истории, да, был мужчиной.
3: Ну, я думаю, что да, мужчина.
2: Да, да. Давайте проверим. Проверим.
4: Ну, теперь вся утка наша.
2: Да, конечно, да, все правильно. Самым высоким зарегистрированным человеком в истории был мужчина, американец Роберт Уодлоу. Его рост составлял невероятный 272 сантиметра.
1: Ну и все это закономерно.
2: Да, ну
1: мы
2: это...
1: больше, выше, сильнее.
2: Логичнее. Ну что, Наталья, нам осталось поймать одну утку, и подарок ваш. Поехали. Так, правда ли, что самые длинные зарегистрированные в мире усы принадлежат мужчине?
3: Да.

0: и они превышали 4 метра. Да. Правда ли, что мужской уз... Да, что мужской уз превышал 4 метра?
1: Ну, знаю.
0: Ну, вот мужчины, они же всякие странные бывают.
1: Ну, я думаю,
0: что
1: мужчина, скорее всего, не женщина.
0: В общем, это правда. Давайте проверим, наша утка или нет.
2: Ну, теперь вся утка наша.
0: Да, конечно, да, да. Это правда.
1: Волосы еще бы согласилась.
0: Да, значит, эти усы принадлежали индийцу Раму Сингху. Он, ежедневный уход у него был, знаете какой? Он тратил около 2 часов каждый день на мытье, расчесывание и специально средствами мазал. И спал он тоже вокруг головы, закручивал. В общем, все там серьезно было,
3: ну,
0: у
3: конечно,
0: него.
3: Ну, конечно, 4 метра.
0: Наталья, ну, мы вас поздравляем.
1: Спасибо.
0: Вы просто раскрыли все тайны мужские. Но мы сегодня еще выясняем, какое самое крутое мужское качество. Вот на ваш взгляд, какое оно?
1: Честность.
0: Честно. Вот.
3: А вот про честность
0: мы про, даже вот про это не говорили с тобой.
3: Да.
0: Честность, ну да. Да, куда без нее. Наталья, ну, мы вас еще раз поздравляем.
1: Спасибо.
0: Да, желаем вам прекрасной недели. Оставайтесь на линии с эфиром. Расскажем, как забрать ваш подарок. Вот, друзья, дорогие, все очень просто.
3: Все очень просто.
0: Раскрыли
3: интересно.
0: Факты и узнали что-то новое. Мужчины.
4: Да.

0: Деми Ловато, быстро, быстро лететь куда-то, ехать куда-то.
1: Куда... Быстро время прошло.
0: Да,
1: кстати.
0: Да. Но между тем время быстро-быстро пролетает. Ну что же, гороскоп, что звезды говорят, сейчас расскажем. Через пару секунд уже вот.
2: Гороскоп на Эко-радио.
1: Ну что, узнаем поподробнее, что нам приготовили звезды для каждого знака. Овны, понедельник даст вам возможность проявить инициативу и показать свои способности. Однако не все будут готовы поддержать ваш темп, поэтому придется проявить терпение.
0: Тельцы, сегодня вы сможете укрепить свои позиции в вопросах, которые имеют для вас особое значение. День подходит для финансового планирования, важных покупок и обсуждения будущих проектов.
1: Близнецы, день будет насыщен информацией, встречами и новыми задачами. Вам удастся быстро ориентироваться в происходящем, но важно не распыляться.
0: Раки, понедельник поможет разобраться в вопросах, которые долго вызывали внутреннее напряжение. Возможно, вы получите подтверждение того, что двигались в правильном направлении. Совет дня. Не держите переживания в себе. О, это вот мужское чисто, да?
1: Да, вот это вот ваше вообще, вот, если честно, вот нельзя так делать.
0: Нельзя. Особенно раком сегодня. Не держите.
1: Да, а вот львы, сегодня ваши идеи могут получить поддержку со стороны окружающих. День благоприятен для переговоров, личных выступлений, любых ситуаций, где важно произвести впечатление.
0: Так, далее движемся с девами. Девы, для вас этот день станет временем порядка и системности. Получится успешно завершить некоторые накопившиеся дела и почувствовать, что ситуация становится более управляемой. И совет дня. Не стремитесь к идеалу. Достаточно просто сделать работу качественно.
1: Весы. Сегодня может возникнуть необходимость быстро принять решение. Долгие сомнения только увеличат неопределенность.

0: Зеленый остяной день также благоприятен для новых знакомств и восстановления старых контактов.
1: Скорпионы, понедельник поможет увидеть скрытые возможности в привычных обстоятельствах. Ваша интуиция и наблюдательность окажутся надежными помощниками. Возможны неожиданные новости или полезная встреча.
0: Стрельцы, сегодня вам захочется расширить горизонты и заняться чем-то новым. Не исключено, что появится идея, которая станет важной в ближайшие месяцы.
1: Козероги. Сегодняшний день потребует дисциплины и умения расставлять приоритеты. Некоторые задачи окажутся сложнее, чем ожидалось, но вы сможете справиться благодаря своему опыту. И совет дня от звезд – не отвлекайтесь на то, что не приносит пользы.
0: Водолеи. Сегодня могут появиться необычные предложения или неожиданные изменения в планах. Не спешите воспринимать их как проблему. Возможно, именно они откроют новые перспективы.
1: Ну и рыбы. Понедельник пройдет под знаком вдохновения и поиска новых смыслов. Некоторые события помогут вам лучше понять собственные желания и определить дальнейшее направление. Совет дня – не позволяйте чужим ожиданиям определять ваши дела.
0: Ну, чужие ожидания – это вообще… Ваши ожидания – это ваши проблемы.
1: Да, пусть неделя и день складываются без проблем. С решаемыми
0: ну,
1: проблемами.
0: Да.
1: Но поскольку мы сегодня по мужчинам говорим, мы мужчины любим решать проблемы.
0: Вот, да, девушки, мы знаем, к кому обращаться в случае чего. Алина Геринг, Александр Данилов, это было утреннее шоу на Эко-радио.
1: Всем замечательного настроения.
0: Да, прекрасного дня. Пока.
2: Улыбнись новому дню. Эко-радио рядом. Мне страшно падать.

0: На Среднем Урале 10 часов утра. Всем доброе утро!
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Здравствуйте. В эфире обзор событий минувшей недели. Мэрия Нижнего Тагила утвердила программу гастрофеста «Заводные пироги», рассказали в пресс-службе администрации города. Фестиваль горно-заводской кухни Урала пройдет впервые. Масштабное кулинарное событие планируется провести в День города 8 августа. Локацией выбрана территория экоиндустриального технопарка «Старый Демидовский завод». Центральным событием фестиваля станет кулинарное шоу от ведущих шеф-поваров страны. В 2027 году в системе среднего профессионального образования Нижнего Тагила создадут два образовательно-производственных кластера, сообщает пресс-служба администрации города. На базе Нижнетагильского колледжа транспорта и Нижнетагильского профессионального колледжа имени Демидова появятся новые корпуса и мастерские с современным оборудованием. Средства на реализацию выделены в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Объем грантовой поддержки превысит 420 миллионов рублей. Уральские аграрии выполнили уже почти 85% от запланированного объема посевных работ, рассказали «Вести Урал». В общей сложности зерном и зернобобовыми на Урале засели уже более

0: 2 миллионов гектаров пашни. Львиную долю этих площадей заняла пшеница, это около 1,5 миллионов гектаров. Ячмень занял порядка 500 тысяч гектаров. На остальных участках готовят к уборке гречиху и кукурузу. Посадка корнеплодов также идет по графику. Профилактические противопожарные рейды проводятся в садовых товариществах региона. Поводом стали многочисленные жалобы горожан. Инспекторы МЧС проверяют садовые участки, просят разобрать нагромождение легко воспламеняющихся материалов, убрать сухую траву, вывести мусор. За недобросовестное пользование землей владельцу грозит штраф до 15 тысяч рублей. Свердловская область продолжает расширять номерную линейку. Скоро на дорогах региона появятся автомобильные номера с новым кодом 166. Это уже четвертый региональный код в истории. Первым был 66, затем в 2006 году добавился 96, в 2013 – 196. Причина банальная, но неизбежная. Запас комбинаций на коде 196 практически исчерпан. О том, что это должно случиться в госавтоинспекции, говорили еще в прошлом году. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 15 июня на Среднем Урале днем будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дождь. Ветер юго-восточного направления 2 метра в секунду. Атмосферное давление понижено 733 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха в дневные часы около 20 градусов тепла.

0: Всем доброе утро. 10:09 показывают наши студийные часы. Вы на Эко-радио. Сегодня с вами здесь, на одной волне, я, Наталья Миронова. Длинные выходные позади, теперь с новыми силами, отдохнувшие, бодрые, мы врываемся в новую неделю. Сегодня 15 июня, понедельник, а чтобы день прошел максимально налегке и было проще адаптироваться к насыщенным будням, мы здесь на Эко-радио подготовили для вас лучший плейлист, наполненный только самыми любимыми треками. Впереди на Эко-радио новинка от Вани Дмитриенко, затем Дэвид Гетто и Сиа, а также Юлиана Караулова. Поехали!
1: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Специальное летнее предложение от Европласт. Два подарка при заказе остекления в этом июне. Москитная сетка и гребенка – ограничитель в подарок. Удобное и комфортное проветривание без комаров. Остекление под ключ от Европласт.
2: 49-48-16. Европласт. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 49-48-16. Европласт.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
6: 2026 год. 0+.
7: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина.

0: 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
1: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-100-101.
2: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
3: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
4: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета ТС».
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии Аня Кирова. Аналитический центр World Populations Review подготовил любопытный рейтинг. Россия заняла в нем 4-е место среди стран с самыми привлекательными женщинами. Авторы проекта честно признают, понятие красоты глубоко субъективно. Определить, где живут самые красивые женщины, почти невозможно. Тем не менее, рейтинг составили на основе международных конкурсов красоты и частоты попадания в списки признанных красавиц. Первое место досталось Колумбии, второе – Польше, третье – Греции. Помимо России в пятерку также вошла Чехия. Так что теперь у россиянок появился еще один повод для гордости. В одном из российских городов обычная поездка на свидание превратилась в целую историю. Молодой человек тайком взял отцовскую машину и поехал на встречу с девушкой. Но его мучил страх. Единственное парковочное место могли занять, пока он катается. Тогда парень написал трогательное послание, оставил его на месте и приложил небольшой сувенир. В записке он честно признался, что взял машину без спроса и умоляет о мужской солидарности. Фотография быстро разлетелась по интернету, пользователи улыбнулись такой искренности и сказали, что сами бы не рискнули занять это место. Многие назвали послание одним из самых трогательных оправданий, которые они когда-либо видели. 26-летняя стилистка Precious Mbonu из нигерийской столицы Абуджи создает наряды без единого шва. Она формирует платье прямо на клиентке, используя только ткань, булавки и ручную драпировку. Такой подход напоминает традиционные африканские техники, когда ткань складывают и закрепляют вокруг тела. Но для Precious это не художественный эксперимент, а решение практической проблемы. Ткань остается целой. Ее не разрезают и не сшивают. Поэтому материал можно использовать повторно и создавать из него новые модели. По словам дизайнера, это помогает сократить количество текстильных отходов. Несмотря на критику консервативной публики, интерес к ее работам продолжает расти. Еще больше интересных новостей в следующем.

0: в выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
2: Любовь, как проводник, значит солнечный блик.

0: Экорадио. Реклама.
1: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон, произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены, без посредников. Звоните 46-95-95. 46-95-95. Нижний Тагил. Восточное шоссе, 27. Бетон от УБТ-сервис.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

10 часов 39 минут на Среднем Урале. За окном около 18 градусов тепла. Сегодня по-прежнему, по прогнозам синоптиков, временами дожди. Поэтому, друзья, зонт совсем не помешает, если вы пешком. Вы на Экорадио, Качканар, Нижний Тагил. Доброе утро. Меня зовут Наталья Миронова. Сегодня в эфире обсуждаем самое крутое качество мужчин. Да, такой интригующий вопрос. В нашей группе ВК заходите, кстати, подписывайтесь. 4 варианта ответа. Чувство юмора, надежность, уверенность и, конечно же, умение все починить в доме. Какой вариант вам ближе? Заходите, голосуйте. Группа Экорадио во ВКонтакте. Ждем ваших голосов.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ЭкоРадио.ру.
2: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
3: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
2: «Территория звука».
3: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
2: Радиошоу «Территория звука». Дыхание большого города.
4: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с «Эко-радио».
5: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
6: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
5: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на «Эко-радио». Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы

Ох уж эта уральская погода с ее дождями. Вот, собственно, и саундтрек для июньских дождливых дней. Готов это Holy Flame, Тану на Экорадио. 10:50 на часах. С вами Наталья Миронова. Всем доброе утро. Далее на Экорадио с нами будут Элла Хендерсон и Rudimental, затем Ёлка и зафиналит этот музыкальный час Rehab, Vice и JP Cooper.

0: Это радио. Реклама.
1: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета ТС».
4: Покупайте выгодно в «Светофоре». Удобрения, саженцы, кашпо, вазоны, парники и укрывной материал. Низким ценам зеленый свет.
5: Нижний Тагил, 2026 год.
6: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
7: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
8: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
9: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 11 часов утра.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Здравствуйте, в эфире новости губернии. В 2026 году в Свердловской области на базе учреждений среднего профессионального образования откроется еще 7 современных образовательных кластеров. По словам губернатора Дениса Паслера, они создаются с учетом потребностей конкретных региональных предприятий в специалистах по востребованным направлениям: металлургия, топливно-энергетическая, транспортная, строительная, горнодобывающая отрасли, радиоэлектроника и легкая промышленность. В этом году за счет открытия новых кластеров количество бюджетных мест по программам профессионалитета увеличится почти в полтора раза. В Свердловской области в 2026 году будет обновлено 300 километров дорог, об этом в своих соцсетях рассказал глава региона Денис Паслер. Работы, в том числе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», запланированы на 74 объектах региональной дорожной сети. Одной из самых масштабных задач является реконструкция автомобильной дороги вокруг Екатеринбурга. Дорожный фонд Среднего Урала в этом году составляет 40,5 миллиардов рублей, из них более 6 миллиардов средств федерального бюджета. Меры по противодействию, укреплению и распространению запрещенных веществ среди несовершеннолетних обсудили на заседании антинаркотической комиссии Свердловской области под председательством губернатора Дениса Паслера. По его словам, в регионе в этом направлении ведется системная работа, в нее вовлечены все профильные ведомства, правоохранительные органы, социальные службы, комиссии по делам несовершеннолетних. В рамках реализации стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года Свердловская область участвует во всероссийских профилактических акциях, инициированных Государственным антинаркотическим комитетом.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня 15 июня на Среднем Урале днем будет облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют дождь. Ветер юго-восточного направления 2 метра в секунду. Атмосферное давление понижено 733 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха в дневные часы около 20 градусов тепла.

Клава Кока выпустила гимн этому лету. Трек совершеннолетний, построенный на игре слов, но главное здесь тот самый ни с чем не сравнимый вайб летних беззаботных прогулок, новых знакомств и первой влюбленности. Этот трек уже во многих ваших личных плейлистах, ну а чтобы он попал в топ Экорадио, голосуйте за новинку Клавы Коки на нашем сайте ecoradio.ru. Пусть летнего настроения будет больше, пусть оно льется из каждого радиоприемника.

0: радио. Реклама.
1: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-101.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

нашей редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в светофоре. Удобрения, саженцы, кашпо, вазоны, парники и укрывной материал. Низким ценам зеленый свет.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
4: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
5: Нижний Тагил.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

Аригарты Рейна, Экорадиум. 11:42 на часах. За окном теплеет, уже 19 градусов выше нуля. Осадков пока нет, но прогнозы синоптиков неутешительны. Поэтому зонт сейчас наш лучший друг. А лучшим другом здесь, на Экорадио, сегодня для вас готова статья Наталья Миронова. Впереди у нас мод. Затем Леди Гага, Тима Белорусских, Алок, Гриффин, Джулия Чёрч. Вот такой план на ближайшие минуты. Всем отличного настроения и прекрасного дня.

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planet.tc.
4: Белые медведи на льду!
5: Белые медведи на льду!
6: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
7: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Never Letting Go – это Алло, Гриффин и Джулия Чёрч на Эко-радио. 11.56 на часах. Всем добрый день. Качканар, Нижний Тагил, вам большой привет. 15 июня на календаре, и глядя на эти цифры, хочется только ворчать. Вот так ждёшь-ждёшь лето, а половина июня уже раз и пронеслась. Только и успеваем между проливными дождями понемногу выезжать за город на природу. Хорошо ещё, что тепло сохраняется. Но вы заметили, сколько комаров из-за влажности? Очень много. Друзья, всем желаю дождаться отличной летней погоды, хорошего вам настроения. Я Наталья Миронова, вы на Эко-радио, впереди Люся Чеботина.

0: На Среднем Урале полдень.
1: Эко-радио. Новости.
2: О главных событиях коротко прямо сейчас в студии Наталья Миронова. Здравствуйте. В Свердловской области сохраняется напряженная паводковая обстановка. По данным регионального управления МЧС, под угрозой затопления мост через реку Туру в селе Жуковское. Под Нижним Тагилом из-за перелива воды через дамбу на реке Шайтанка затопленными остаются село Николопавловское и поселок Братчиково, а также сады на Монзино. На Серовской трассе в районе деревни Анатольское выходные ограничили движение из-за угрозы размыва дорожного полотна. На 240-м километре трассы из-за потока воды провалилась часть асфальта. Спасатели отмечают, что развитие ситуации на водоемах региона соответствуют ранее сделанным прогнозам. Полиция Нижнего Тагила разыскивает женщину, которая прикурила сигарету от вечного огня на площади Славы, сообщает информагентство «Все новости». Прохожие сняли инцидент на видео и выложили в сеть 13 июня. На записи видно, как женщина, одетая в куртку цвета хаки, темные спортивные брюки и белые кроссовки, перешагивает через декоративное ограждение и подносит сигарету к пламени вечного огня. За осквернение воинских мемориалов, памятников и мест захоронений защитников Отечества нарушительнице может грозить штраф до 3 миллионов рублей или лишение свободы до 3 лет. Полиция проводит проверку. В Нижнем Тагиле на дебошира-сапоговода завели уголовное дело после серии резонансных потасовок, рассказали в эфире Телекона. 43-летний тагильчанин в нетрезвом состоянии провоцировал на улице конфликты с прохожими, а затем натравливал на них 3 немецких овчарок. Как рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда, следствие изучает как минимум 2 эпизода. Они произошли 15 апреля и 3 июня по проспекту Мира, 45. В отношении тагильчанина возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. До 8 августа мужчина будет находиться под домашним арестом. Жители Свердловской области активно делятся в социальных сетях фотографиями собранных грибов, пишет информагентство «Все новости». Многие уральцы успели открыть сезон тихой охоты во время длинных июньских выходных. В лесах региона уже появились маслята и подберезовики. Специалисты связывают раннее начало грибного сезона с благоприятными погодными условиями. Теплая весна, стабильные температуры и осадки способствовали быстрому развитию грибниц. Собранный урожай грибники предпочитают заготавливать на зиму. Одним из самых популярных способов остается сушка грибов. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня, 15 июня, на Среднем Урале вечером будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха до 20 градусов со знаком плюс. Завтра уральцев ожидает пасмурный день с дождем. Столбик термометра поднимется до 24 градусов выше нулевой отметки.

0: Это радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «СОМ». До 30 июня в магазинах «СОМ» двойная выгода. Скидка 10%, плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «СОМ» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «СОМ». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-101.
3: Все сложится. С новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37 и по телефону 370565. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Моторадио. Реклама.
1: Все сложится. С новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5B «Строение 5» и по телефону 43 43 42. Нижний Тагил, 2026 год.
2: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
3: Завтрак от 259 рублей.
2: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на пятилетнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

Считайте, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок. Но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: это но.
1: Это радио. Реклама.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
4: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
5: 2026 год. 0+.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

12:55 на часах. Вы на Экорадио, с вами здесь. Сегодня Наталья Миронова, рада приветствовать всех. Проведем ближайшие часы на одной волне. Будем слушать музыку, призывать солнышко и наслаждаться июньским вайбом. За окном плюс 20, и вопреки прогнозам синоптиков, дождя нет, тучи рассеялись, и солнце усиленно сушит тротуары от луж. Но вы знаете, кому-то дожди даже нравятся. Да, например, грибникам. Социальные сети переполнены фотохвастами грибных трофеев. За грибников, конечно, мы порадуемся, но сами все-таки будем с нетерпением ждать сухой летней погоды. А пока ждем, послушаем Ольгу Серябкину, а следом за ней появится Рэй Далтон на Экорадио.

0: на Среднем Урале. Час дня.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Здравствуйте. В эфире новости губернии. На полях Петербургского международного экономического форума Свердловская область определила перспективные направления сотрудничества для развития в регионе приоритетных отраслей – химии, микроэлектроники, IT и туризма. Об этом заявил губернатор Денис Паслер, подводя итоги работы делегации региона. Идет развитие собственных компетенций и заполнение образовавшихся после ухода иностранных компаний ниш. Направления, которые активно осваиваются и развиваются в Свердловской области, полностью соответствует этой задаче, отметил глава региона в своих социальных сетях. Делегация изучила актуальные тренды, тенденции и технологии, а также наладила деловые контакты для их интеграции на Среднем Урале. Особая экономическая зона «Титановая долина» улучшила свои показатели по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Она заняла 5-е и 6-е места по ключевым направлениям среди 50 наиболее востребованных индустриальных площадок страны. «Титановая долина» на Среднем Урале – это 4 современные промышленные площадки: Верхняя Салдаук, Туз, Патруш и Алапаевск. На них есть вся необходимая инженерная и транспортная инфраструктура для высокотехнологичных производств. Ее развитие способствует привлечению новых резидентов и отвечает задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Для взрослых жителей Кушвы после масштабного капитального ремонта открылась поликлиника номер 3 центральной районной больницы. Подразделение амбулаторной службы преобразилось благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения, которая реализуется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Общий объем инвестиций в ремонт превысил 105 миллионов рублей. Средства поступили из областного и федерального бюджетов. Поликлиника также получила новое медицинское оборудование для диагностики и лечения. Особое внимание уделили условиям работы медиков.
1: Все новости nt.ru.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня, 15 июня, на Среднем Урале вечером будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха до 20 градусов со знаком плюс. Завтра уральцев ожидает пасмурный день с дождем. Столбик термометра поднимется до 24 градусов выше нулевой отметки.

0: Экорадио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на пятилетнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН ИП 304-662-533-101.
3: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер. В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 834-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Удобрения, саженцы, кашпо, вазоны, парники и укрывной материал. Низким ценам зеленый свет.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
2: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радиошоу «Территория звука».
3: Ежедневно в 22.00 в эфире «Эко-радио».
2: «Территория звука».
3: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
2: Радиошоу «Территория звука». Дыхание большого города.
4: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

Бонелло и Empire of the Sun на Экорадио. 13:50 на наших часах. С вами Наталья Миронова. Всем шлю большой привет. Сегодня в эфире с самого утра обсуждаем самое крутое качество мужчины. Думаю, пришла пора заглянуть в официальную группу Экорадио ВК и подглядеть итоги голосования. Не знаю, кто голосовал больше, женщины или мужчины, но голоса распределились таким образом. Большинство, более 50%, сказали, что мужчина должен быть надежным, и это его самое лучшее качество. На втором месте спокойствие и уверенность, а третье разделили поровну чувство юмора и способность все починить в доме. Мужчины, каждый из вас лучший для своих дам, и это, пожалуй, главный вывод сегодняшнего голосования. Ну а впереди на Экорадио «Бурито».

0: Два часа дня на Среднем Урале.
1: Эко-радио. Новости.
0: О главных событиях коротко прямо сейчас в студии Наталья Миронова. Здравствуйте. В Свердловской области сохраняется напряженная паводковая обстановка. По данным регионального управления МЧС, под угрозой затопления мост через реку Туру в селе Жуковское. Под Нижним Тагилом из-за перелива воды через дамбу на реке Шайтанка затопленными остаются село Николопавловское и поселок Братчиково, а также сады на Монзино. На Серовской трассе в районе деревни Анатольская выходные ограничили движение из-за угрозы размыва дорожного полотна. На 240-м километре трассы из-за потока воды провалилась часть асфальта. Спасатели отмечают, что развитие ситуации на водоемах региона соответствуют ранее сделанным прогнозам. Полиция Нижнего Тагила разыскивает женщину, которая прикурила сигарету от вечного огня на площади Славы, сообщает информагентство «Все новости». Прохожие сняли инцидент на видео и выложили в сеть 13 июня. На записи видно, как женщина, одетая в куртку цвета хаки, темные спортивные брюки и белые кроссовки, перешагивает через декоративное ограждение и подносит сигарету к пламени вечного огня. За осквернение воинских мемориалов, памятников и мест захоронений защитников Отечества нарушительнице может грозить штраф до 3 миллионов рублей или лишение свободы до 3 лет. Полиция проводит проверку. В Нижнем Тагиле на дебошира сапоговода завели уголовное дело после серии резонансных потасовок, рассказали в эфире Телекона. 43-летний тагильчанин в нетрезвом состоянии провоцировал на улице конфликты с прохожими, а затем натравливал на них 3 немецких овчарок. Как рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда, следствие изучает как минимум 2 эпизода. Они произошли 15 апреля и 3 июня по проспекту Мира, 45. В отношении тагильчанина возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. До 8 августа мужчина будет находиться под домашним арестом. Жители Свердловской области активно делятся в социальных сетях фотографиями собранных грибов, пишет информагентство «Все новости». Многие уральцы успели открыть сезон тихой охоты во время длинных июньских выходных. В лесах региона уже появились маслята и подберезовики. Специалисты связывают раннее начало грибного сезона с благоприятными погодными условиями. Теплая весна, стабильные температуры и осадки способствовали быстрому развитию грибниц. Собранный урожай грибники предпочитают заготавливать на зиму. Одним из самых популярных способов остается сушка грибов. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня 15 июня на Среднем Урале вечером будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер восточный, 2 метра в секунду, температура воздуха до 20 градусов со знаком плюс. Завтра уральцев ожидает пасмурный день с дождем, столбик термометра поднимется до 24 градусов выше нуля.

Летом так и хочется все бросить и сказать: «Я танцую до утра». Но нет, мы все люди ответственные и понимаем, что танцы только в свободное время. 14.09 на часах, как раз разгар рабочего дня. Горилла Зиппо только что дразнили нас здесь, на Экорадио. А дальше наслаждаться этим днем продолжим под музыку Вани Дмитриенко. Сколько же энергии в этом артисте. В последнее время выдавать хит за хитом он начал все чаще и чаще. А наш плейлист любимых треков от этого только выигрывает и становится большим. Проголосовать за

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Планета ТС.
4: Белые медведи на льду!
5: Белые медведи на льду!
6: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
7: 2026 год. 0+.
8: Прошу внимания.

0: Внимание! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
1: Нижний Тагил. Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10%, плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРНП 304-662-533-101.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии. Аня Кирова. Аналитический центр World Populations Review подготовил любопытный рейтинг. Россия заняла в нем 4-е место среди стран с самыми привлекательными женщинами. Авторы проекта честно признают, понятие красоты глубоко субъективно. Определить, где живут самые красивые женщины, почти невозможно. Тем не менее, рейтинг составили на основе международных конкурсов красоты и частоты попадания в списки признанных красавиц. Первое место досталось Колумбии, второе – Польше, третье – Греции. Помимо России в пятерку также вошла Чехия. Так что теперь у россиянок появился еще один повод для гордости. В одном из российских городов обычная поездка на свидание превратилась в целую историю. Молодой человек тайком взял отцовскую машину и поехал на встречу с девушкой. Но его мучил страх. Единственное парковочное место могли занять, пока он катается. Тогда парень написал трогательное послание, оставил его на месте и приложил небольшой сувенир. В записке он честно признался, что взял машину без спроса и умоляет о мужской солидарности. Фотография быстро разлетелась по интернету,

0: Пользователи улыбнулись такой искренности и сказали, что сами бы не рискнули занять это место. Многие назвали послание одним из самых трогательных оправданий, которые они когда-либо видели. 26-летняя стилистка Precious Mbonu из нигерийской столицы Абуджи создает наряды без единого шва. Она формирует платье прямо на клиентке, используя только ткань, булавки и ручную драпировку. Такой подход напоминает традиционные африканские техники, когда ткань складывают и закрепляют вокруг тела. Но для Precious это не художественный эксперимент, а решение практической проблемы. Ткань остается целой. Ее не разрезают и не сшивают, поэтому материал можно использовать повторно и создавать из него новые модели. По словам дизайнера, это помогает сократить количество текстильных отходов. Несмотря на критику консервативной публики, интерес к ее работам продолжает расти. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Удобрения, саженцы, кашпо, вазоны, парники и укрывной материал. Низким ценам зеленый свет.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Oh My Love — это лирик на Экорадио. За окном солнечное тепло, плюс 20 показывает термометр. С вами сегодня Наталья Миронова. Всем добрый день. Международный день прогулки отмечается 15 июня. Поэтому, друзья, пользуемся приятной погодой и строим на вечер планы погулять и насладиться летним теплом. Лучше это делать в хорошей компании друзей. А если эта компания еще и будет Экорадио, тогда самое прекрасное, самое вдохновляющее настроение вам обеспечено. Впереди прямо сейчас трек «Friends» на Экорадио.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
0: Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
3: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
4: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета ТС».
5: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
6: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
7: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
8: Билеты в продаже. 2026 год. 0+.
9: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Почти 4 минуты музыкального релакса. Это Мари Краймбрери на Эко-радио. 14.56 на Среднем Урале. Этот час за финалем вместе с Эдом Широном. Следующий начнем с традиционного выпуска новостей с Александром Петровым. Затем будут Дэвид Гетта, Тедди Свимс и певица Тоунс энд Ай. А также не пропустите свежий прогноз погоды. Погода в этом месяце преподносит нам сюрпризы. Будьте в курсе последних изменений. Внимательно относитесь к сообщениям. Будьте осторожны на дорогах, особенно в дождь. Я Наталья Миронова, вы на Эко-радио. Всем прекрасного дня!

0: На Среднем Урале 15 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Здравствуйте. Прямо сейчас коротко о главном. Стали известны первые результаты экзаменов по литературе, химии и истории, которые школьники сдавали 1 июня. Количество 100-бальных работ заметно выросло. 132 уральских выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ. Больше всего 100-бальников по литературе. Максимальный результат показали 97 человек. Еще 28 выпускников получили 100 баллов по химии, 7 по истории. Стоимость автомобильного топлива в России продолжает расти ускоренными темпами. По данным Росстата, за период со 2 по 8 июня бензин подорожал на 0,92%, тогда как неделей ранее рост составил 0,45%. С начала 2026 года цены на бензин выросли уже на 5,6%, что заметно превышает уровень общей инфляции за тот же период. Рост стоимости топлива сохраняется уже несколько лет подряд. По итогам прошлого года бензин подорожал почти на 11%. По данным Свердловскстата, в апреле 2026-го литр самого популярного бензина АИ-92 на Среднем Урале стоил 62 рубля 49 копеек. В России могут появиться передвижные аптечные пункты, сообщает «Коммерсант». Минздрав предложил запустить пилотный проект. Трехлетний проект предлагается запустить с 1 сентября этого года. Каждая аптека на колесах сможет обслуживать до 50 сельских населенных пунктов. В автоаптеках будут продавать востребованные лекарства, исключая препараты с наркотическими, психотропными и сильнодействующими веществами, а также алкоголь с содержанием спирта более 25% и лекарства, требующие особого температурного режима хранения. Расходы на автоаптеки должны покрыть аптечные сети. Ученые из Уральского федерального университета и Уральского отделения РАН заставили светиться вредные и взрывчатые вещества. Специалисты за счет добавления ферментов органических соединений смогли создать пуш-пульную флуорофорную систему. Такие молекулы могут стать эффективной платформой для разработки сенсоров для нитроароматических соединений, что актуально в сферах антитеррористической безопасности, криминалистики, а также в промышленной безопасности и экологии. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 16 июня на Среднем Урале ожидается облачный день с дождем. Ветер юго-восточного направления слабый, до 2 метров в секунду. Атмосферное давление понижено, 737 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 18 до 24 градусов выше нуля.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-101.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
5: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: О, приснилось, что я завтрак проспал.
2: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
5: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
6: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planet.tc.
7: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: июня. Количество 100-бальных работ заметно выросло. 132 уральских выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ. Больше всего 100-бальников по литературе. Максимальный результат показали 97 человек. Еще 28 выпускников получили 100 баллов по химии, 7 по истории. Стоимость автомобильного топлива в России продолжает расти ускоренными темпами. По данным Росстата, за период со 2 по 8 июня бензин подорожал на 0,92%, тогда как недели ранее рост составил 0,45%. С начала 2026 года цены на бензин выросли уже на 5,6%, что заметно превышает уровень общей инфляции за тот же период. Рост стоимости топлива сохраняется уже несколько лет подряд. По итогам прошлого года бензин подорожал почти на 11%. По данным Свердловскстата, в апреле 2026-го литр самого популярного бензина АИ-92 на Среднем Урале стоил 62 рубля 49 копеек. В России могут появиться передвижные аптечные пункты, сообщает «Коммерсант». Минздрав предложил запустить пилотный проект. Трехлетний проект предлагается запустить с 1 сентября этого года. Каждая аптека на колесах сможет обслуживать до 50 сельских населенных пунктов. В автоаптеках будут продавать востребованные лекарства, исключая препараты с наркотическими, психотропными и сильнодействующими веществами, а также алкоголь с содержанием спирта более 25% и лекарства, требующие особого температурного режима хранения. Расходы на автоаптеки должны покрыть аптечные сети. Ученые из Уральского федерального университета и Уральского отделения РАН заставили светиться вредные и взрывчатые вещества. Специалисты за счет добавления ферментов органических соединений смогли создать пуш-пульную флуорофорную систему. Такие молекулы могут стать эффективной платформой для разработки сенсоров для нитроароматических соединений, что актуально в сферах антитеррористической безопасности, криминалистики, а также в промышленной безопасности и экологии. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 16 июня на Среднем Урале ожидается облачный день с дождем. Ветер юго-восточного направления слабый до 2 метров в секунду. Атмосферное давление понижено 737 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 18 до 24 градусов выше нуля.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10%, плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-101.
2: Покупайте выгодно в светофоре. Удобрения, саженцы, кашпо, вазоны, парники и укрывной материал. Низким ценам «Зеленый свет».
3: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
2: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
3: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
2: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщение в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
1: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
4: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй

0: Радио.ру.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Экро Радио.

0: на Среднем Урале 17 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Свердловская область заняла 5-е место в рейтинге социально-экономического положения российских регионов по итогам 2020.

2025 года. Соответствующее исследование подготовили аналитики РИА Новости. Это лучший результат среди субъектов Уральского федерального округа. При составлении рейтинга эксперты оценивали широкий спектр показателей, включая состояние экономики, бюджетной системы,

0: фактом в привлечении креативных сообществ и социально значимой деятельности, пишет информагентство «Между строк». Два воспитанника спортивной школы Олимпийского резерва «Уралец» выступили на этапе Кубка мира по грибному слалому в Германии. Дмитрий Храмцов и Александр Харламцев принимали участие в соревнованиях на каноэ-одиночке, где боролись за награды 63 спортсмена. Дмитрий Храмцов занял итоговое 9-е место. Оба тагильчанина включены в состав сборной России для участия в чемпионате мира. Президент Владимир Путин подписал закон, направленный на противодействие нелегальной миграции и усиление контроля за состоянием здоровья трудовых мигрантов. Ранее мигранты должны были пройти медосвидетельствование в течение 90 дней после въезда в Россию. Теперь этот срок сокращен до 30 дней. Кроме того, мигранты, прибывшие в страну на срок свыше 30 дней, обязаны проходить медосвидетельствование ежегодно. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 16 июня на Среднем Урале ожидается облачный день с дождем. Ветер юго-восточного направления слабый, до 2 метров в секунду. Атмосферное давление понижено, 737 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 18 до 24 градусов выше нуля.
0: Радио. Новинка эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить.

0: ищете кондиционер, в Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
1: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил. Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Эко-радио. Реклама. Стильные и технологичные кроссоверы Амода или брутальные и интеллектуальные Джейку. До конца июня жаркие цены на Амода C5 и Джейку J6 2026 года выпуска от 2 070 000 рублей. Плюс доп. Оборудование бесплатно у официального дилера АК «Метагил», Восточное шоссе 3. Успейте поймать привлекательные цены.
1: Реклама. ООО «Дегилавта». ИНН 66-060-34-217. Не оферта. Цена на Амода C5 и Джейку J6 в комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
2: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении технического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTI УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Экорадио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанного

осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Авторадио. Реклама.
1: Какими бы ни были ваши планы на лето, семейный кроссовер Белт GX70 станет верным спутником на дорогах. Только до конца июня Белт GX70 по специальной цене от 1 миллиона 919 тысяч рублей плюс доп. Оборудование бесплатно у официального дилера АК «Метагил». Восточное шоссе 3. Успейте получить выгодное предложение.
2: Реклама. ООО «Гелавка». ИН 66-060-34-217. Не оферта. Цена на Белт GX70 в комплектации. Акции с учетом всех действующих предложений. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Гастроли в Нижнетагильском цирке! Большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже!
6: 2026 год. 0+.
7: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «СОМ». До 30 июня в магазинах «СОМ» двойная выгода. Скидка 10%, плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «СОМ» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «СОМ». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-100-101.
8: При выборе нового автомобиля важны детали, технологии, комплектация, условия. Но ключевое – это дилер. Saturn R Auto – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Дилер, где решения принимаются спокойно и точно, без лишних слов, без сомнений. Saturn R Auto – выбор, который остается правильным. Приезжайте на Свердловское шоссе 37, Нижний Тагил, 37-05-65, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле – 41-87-04.

0: на среднем Урале 18 часов. Радио «Новости».
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Свердловская область заняла 5-е место в рейтинге социально-экономического положения российских регионов по итогам 2025 года. Соответствующее исследование подготовили аналитики РИА Новости. Это лучший результат среди субъектов Уральского федерального округа. При составлении рейтинга эксперты оценивали широкий спектр показателей, включая состояние экономики, бюджетной системы, рынка труда, инвестиционную активность и эффективность социальной политики. В Нижнем Тагиле состоялась всероссийская стажировка для руководителей ресурсных центров и некоммерческих организаций. Организатором мероприятия выступил городской центр общественных инициатив при финансовой поддержке компании «Евраз». Основной целью проекта был обмен опытом.

опытом в привлечении креативных сообществ и социально значимой деятельности, пишет информагентство «Между строк». Два воспитанника спортивной школы Олимпийского резерва «Уралец» выступили на этапе Кубка мира по грибному слалому в Германии. Дмитрий Храмцов и Александр Харлам.

0: в Россию. Теперь этот срок сокращен до 30 дней. Кроме того, мигранты, прибывшие в страну на срок свыше 30 дней, обязаны проходить медосвидетельствование ежегодно. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Индекс погоды 16 июня. На Среднем Урале ожидается облачный день с дождем. Ветер юго-восточного направления слабый до 2 метров в секунду. Атмосферное давление понижено 737 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 18 до 24 градусов выше нуля.
1: Эко-радио. Новинка эфира.

для меня. Появись мне хоть в снах, ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Стильные и технологичные кроссоверы Амода или брутальные и интеллектуальные Джейку? До конца июня жаркие цены на Амода C5 и Джейку J6 2026 года выпуска от 2 миллионов 70 тысяч рублей. Плюс доп. Оборудование бесплатно у официального дилера АК «Метагил», Восточное шоссе 3. Успейте поймать привлекательные цены.
2: Реклама. ООО «Дагилавто». ИНН 66-060-34-217. Не оферта. Цена на Амода C5 и Джейку J6 в комплектации «Актив» с учетом всех действующих предложений. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Удобрения, саженцы, кашпо, вазоны, парники и укрывной материал. Низким ценам зеленый свет.
4: Нижний Тагил, 2026 год.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Авторадио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
3: Новый автомобиль – это не импульс. Это взвешенное решение. Автомобили Cherry и Tenet – это не только современные технологии и продуманные решения. Это дилер, которому доверяют. Русальянс – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Здесь легко принять правильное решение. Русальянс – выбор, который оправдан. Приезжайте на фестивальную 5Б «Строение 5», Нижний Тагил, 43-43-42, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус.

0: ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. СОМ. Ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах СОМ. ИП Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П-304-662-533-100-101.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: На Среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Свердловской области сохраняется напряженная паводковая обстановка. По данным регионального управления МЧС, под угрозой затопления мост через реку Туру в селе Жуковское. Под Нижним Тагилом из-за перелива воды через дамбу на реке Шайтанка затопленными остаются село Николопавловское и поселок Братчиково, а также сады на Монзино. На Серовской трассе в районе деревни Анатольская в выходные ограничили движение из-за угрозы размыва дорожного полотна. На трассе из-за потока воды провалилась часть асфальта. Спасатели отмечают, что развитие ситуации на водоемах региона соответствует ранее сделанным прогнозам. Стали известны первые результаты экзаменов по литературе, химии и истории, которые школьники сдавали 1 июня. Количество 100-бальных работ заметно выросло. 132 уральских выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ. Больше всего 100-бальников по литературе, максимальный результат показали 97 человек. Еще 28 выпускников получили 100 баллов по химии, 7 по истории. Свердловская область заняла 5 место в рейтинге социально-экономического положения российских регионов по итогам 2025 года. Соответствующее исследование подготовили аналитики РИА Новости. Это лучший результат среди субъектов Уральского федерального округа. При составлении рейтинга эксперты оценивали широкий спектр показателей, включая состояние экономики, бюджетной системы, рынка труда, инвестиционную активность и эффективность социальной политики. В России могут появиться передвижные

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раствой.
1: Эко-радио. Погода.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, 16 июня на Среднем Урале ожидается облачный день с дождем. Ветер юго-восточного направления слабый до 2 метров в секунду. Атмосферное давление понижено 737 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 18 до 24 градусов выше нуля.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Авторадио. Реклама.
1: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от Планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую Планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи Планета до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Планета.ТС.
4: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
5: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
6: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
7: Билеты в продаже. 2026 год. 0+.
8: Специальное летнее предложение от Европласт. 2 подарка при заказе остекления в этом июне. Москитная сетка и гребенка – ограничитель в подарок. Удобное и комфортное проветривание без комаров. Остекление под ключ от Европласт.
9: 49-48-16. Европласт. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 49-48-16. Европласт.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Аналитический центр World Populations Review подготовил любопытный рейтинг. Россия заняла в нем 4-е место среди стран с самыми привлекательными женщинами. Авторы проекта честно признают, понятие красоты глубоко субъективно. Определить, где живут самые красивые женщины, почти невозможно. Тем не менее, рейтинг составили на основе международных конкурсов красоты и частоты попадания в списки признанных красавиц. Первое место досталось Колумбии, второе – Польше, третье – Греции. Помимо России в пятерку также вошла Чехия. Так что теперь у россиянок появился еще один повод для гордости. В одном из российских городов обычная поездка на свидание превратилась в целую историю. Молодой человек тайком взял отцовскую машину и поехал на встречу с девушкой. Но его мучил страх. Единственное парковочное место могли занять, пока он катается. Тогда парень написал трогательное послание, оставил его на месте и приложил небольшой сувенир. В записке он честно признался, что взял машину без спроса и умоляет о мужской солидарности. Фотография быстро разлетелась по интернету, пользователи улыбнулись такой искренности и сказали, что сами бы не рискнули занять это место. Многие назвали послание одним из самых трогательных оправданий, которые они когда-либо видели. 26-летняя стилистка Precious Mbonu из нигерийской столицы Абуджи создает наряды без единого шва. Она формирует платье прямо на клиентке, используя только ткань, булавки и ручную драпировку. Такой подход напоминает традиционные африканские техники, когда ткань складывают и закрепляют вокруг тела. Но для Precious это не художественный эксперимент, а решение практической проблемы. Ткань остается целой. Ее не разрезают и не сшивают, поэтому материал можно использовать повторно и создавать из него новые модели. По словам дизайнера, это помогает сократить количество текстильных отходов. Несмотря на критику консервативной публики, интерес к ее работам продолжает расти. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
2: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Экорадио.
3: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
4: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
3: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Экорадио. Присылай сообщение в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
2: Утреннее шоу на Экорадио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.

0: Среднем Урале 20 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Свердловской области сохраняется напряженная паводковая обстановка. По данным регионального управления МЧС, под угрозой затопления мост через реку Туру в селе Жуковское. Под Нижним Тагилом из-за перелива воды через дамбу на реке Шайтанка затопленными остаются село Николопавловское и поселок Братчиково, а также сады на Монзино. На Серовской трассе в районе деревни Анатольская в выходные ограничили движение из-за угрозы размыва дорожного полотна. На трассе из-за потока воды провалилась часть асфальта. Спасатели отмечают, что развитие ситуации на водоемах региона соответствует ранее сделанным прогнозам. Стали известны первые результаты экзаменов по литературе, химии и истории, которые школьники сдавали 1 июня. Количество 100-бальных работ заметно выросло. 132 уральских выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ. Больше всего 100-бальников по литературе, максимальный результат показали 97 человек. Еще 28 выпускников получили 100 баллов по химии, 7 по истории. Свердловская область заняла 5 место в рейтинге социально-экономического положения российских регионов по итогам 2025 года. Соответствующее исследование подготовили аналитики РИА Новости. Это лучший результат среди субъектов Уральского федерального округа. При составлении рейтинга эксперты оценивали широкий спектр показателей, включая состояние экономики, бюджетной системы, рынка труда, инвестиционную активность и эффективность социальной политики. В России могут появиться передвижные аптечные пункты, сообщает «Коммерсант». Трехлетний пилотный проект предлагается запустить с 1 сентября этого года. Каждая аптека на колесах сможет обслуживать до 50 сельских населенных пунктов. В автоаптеках будут продавать востребованные лекарства, исключая препараты с наркотическими, психотропными и сильнодействующими веществами, а также алкоголь с содержанием спирта более 25% и лекарства, требующие особого температурного режима хранения. Расходы на автоаптеки должны покрыть аптечные сети. О развитии событий мы расскажем вам в следующих

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 16 июня на Среднем Урале ожидается облачный день с дождем. Ветер юго-восточного направления слабый до 2 метров в секунду. Атмосферное давление понижено 737 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 18 до 24 градусов выше нуля.

0: Это радио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: На Среднем Урале 21 час.
1: В мире есть много прекрасного, созданное человечеством. Музыка – одно из главных критерий нашего настроения и времени. Музыка прогрессирующей души, где с каждой нотой рождаются лучшие моменты и

0: На среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

0: на Среднем Урале 23 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки. Но главное, их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам,

Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом. Ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку. По новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренне.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

как спички, ни тепла, ни азарта. Чувства взяли в кавычки, отложили на завтра.

портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

важных слова одна, что я оставлен. Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.